0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Люди общения. Как относиться к людям? «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Первое послание Петра, глава 2, стих 17. «Где любовь, там и Бог, там тишь да гладь, да Божья благодать». Русская пословица. Я, еще будучи студентом, спросил однажды моего духовного отца и наставника, как нужно относиться к человеку вообще. Он, немало не затрудняясь и не задумываясь, ответил мне, как что-то ему совершенно известное, с благоговением. Я поразился такому ответу, как небывалому, но он мне объяснил религиозный смысл и повод к нему. Ведь всякий человек есть образ Божий, а Богу и иконам мы поклоняемся с благоговением. Митрополит Вениамин Фетченков. «Чти всех, как образы Божии, всем благожелай и благодетельствуй по силе, пред всеми смиряйся и всем угождай в пределах добра. Радуйся с радующимися и соскорби скорбящим, никого не осуждай и не уничижай, даже в мысли и чувстве отыщущих у тебя совета и вразумления не скрывай истины, когда знаешь, сам же в учителе никому не навязывайся». Паче же всего блюди мир и согласие со всеми, с готовностью на всякие для того со своей стороны жертвы, и всевозможно избегай соблазнить кого. Преподобный Никодим Святогорец. Помни слова, сказанные в старчестве: от ближнего живот и смерть. Умудряйся приобретать жизнь и избегать смерти, живя с теми, с кем живешь, стараясь иметь заповеданное апостолом, то есть благость, милосердие, сострадание и любовь, которая есть исполнение закона. Послание к Галатам, глава 5, стих 22, послание к Римлянам, глава 13, стих 10. А как? Послушай того же апостола. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Преподобный Амвросий Оптинский. Надо любить всякого человека, видя в нем образ Божий, несмотря на его пороки. Нельзя холодностью отстранять от себя людей.

0: людей. Преподобный Никон Оптинский. Мы не должны иметь ни к кому неприязненного отношения, а должны иметь отношение снисходительное, терпеливое, всепрощающее, полное любви, чтобы Бог простил и нам. Люби ближнего, как самого себя, ибо, любя ближнего, любишь себя, а ненавидя ближнего, прежде всего делаешь вред себе, прежде всего ненавидишь свою душу. Любить ближнего, как себя, сочувствовать ему в радости и печали, питать, одевать его, если он нуждается в пище и одеянии, дышать с ним, так сказать, одним воздухом, считай таким же обыкновенным делом, как питать и греть себя, и не думай об этом, как о добродетели. Слышишь, чтобы из твоих уст никогда не слышно было слово «не люблю». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Люби грешников, но ненавидь дела их. Не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому тебе не впасть в искушение, в котором пребывают они. Не променяй любви к брату твоему на любовь к какой-нибудь вещи, потому что любовью к брату ты стяжал внутри себя того, кто драгоценнее всего в мире. Оставь малое, чтобы приобрести великое. Преподобный Исаак Сирин. Какова истинная любовь? Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 8. «Полюби меня черненького, а беленького и всяк полюбит» — русская пословица. Любовь, возбуждаемая чем-нибудь вещественным, подобна наводняемому дождем потоку, которого течение прекращается с оскудением составляющего его вещества. Любовь же, которая имеет виновником Бога, подобна бьющему из земли источнику, потоки его никогда не пресекаются. Преподобный Исаак Сирин. Любовь плотская, не будучи связана духовным чувством, как только представится какой даже незначительный повод, очень легко испаряется. Любовь же духовная не такова, но хотя случится потерпеть какое огорчение, в душе боголюбивой, состоящей под воздействием Божиим, союз любви не пресекается. Блаженный Диодор Фатикийский. Любовь, всецело к Богу устремленная, связует любящих с Богом и друг с другом. Преподобный Фаласий. Если любовь есть в сердце, то она от сердца изливается на всех окружающих и проявляется в жалости ко всем, в терпении их недостатков и грехов, в неосуждении их, в молитве за них, а когда необходимо, то и в материальной поддержке. Игумен Никон Воробьев. Невозможно довольно насытиться любовью к ближнему в Боге. Напротив того, можно скоро совершить путь, можно скоро насытиться и присытиться любовью к ближнему, когда предмет любви только человек. Огонь любви требует много пищи для того, чтобы быть постоянным и умножаться. Когда питает его Бог, он непрестанно усиливается, нет ему предела. Но когда предоставлено питать его человеку самим собою, скоро оскудеет пища для огня, огонь потускнеет, угаснет. Святитель Игнатий Брянчанинов. Чем сердце просторнее, тем более вмещает в себя любимых. Чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в себя любимых. иногда доходит до того, что оно ограничивается любовью только к себе, и то ложной. Мы любим себя в предметах, недостойных бессмертной души, в серебре и злате, в любодеянии и прочем подобном. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Истинная любовь прежде всего простирается до самопожертвования. Второй признак истинной любви — тот, что она вечна, никогда не прекращается. Третий признак истинной небесной любви — тот, что она исключает совершенную нелюбовь к кому-либо, то есть нельзя, например, одних любить, а других нет. Кто имеет святую любовь, тот весь переполнен ею. Я могу скорбеть, жалеть, что такой-то полонен страстями, привержен злу, худо поступает, но не любить человека, как Божие создание, я не могу и должен быть готов при всяком случае проявить к нему любовь. Четвертый признак истинной любви — тот, что любовь эта в одно и то же время направляется к Богу и ближним, находясь в такой связи, что кто любит Бога, тот непременно любит и ближнего. Священномученик Арсений Жидановский. Одно срубленное и очищенное дерево быстро катилось по откосу на человека. Я видел это, но от великой скорби не мог ему крикнуть «Уйди скорей!». У меня заболело и заплакало сердце, и дерево остановилось. Человек этот был для меня чужой, я не знал его, а если бы это был родной, то, думаю, вряд ли остался бы я жив. Преподобный Силуан Афонский. Почему любовь к ближнему должна быть самоотверженной до того, что мы должны быть готовы при необходимости отдать жизнь свою за друзей своих? Потому что только такая любовь исключает из нашего сердца самолюбие, из которого происходит всякое зло. И только такая любовь к ближнему, теснее, ближе всего, нас подводит к любви Божией. Иеромонах Петр Серегин. Как научиться любить? Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Первое послание Петра, глава 1, стих 22. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 18. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 7. Мы должны поставлять Христа за первое основание любви к ближнему. Ибо кто любит за то, что его любят, тот, случись с ним неприятность, прервет любовь свою. А кто соединен истинной любовью, никогда не оставит ее. Святитель Иоанн Златоуст. Любовь рождается от веры и страха Божия, возрастает и укрепляется надеждою, приходит в совершенство благостью и милосердием, которыми выражается подражание Богу. Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твою любовь. Преподобный Амвросий Оптинский. Делай дела любви, и за дела любви всегда Господь будет прилагать тебе потребное. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дети, обучающиеся чтению, сначала учат буквы, потом учатся по складам читать, а далее и книги читать научатся. Так должно и христианам в христианском учении поступать. Сперва должны научиться добром за добро воздавать, то есть иметь благодарность. Потом злом за зло не воздавать, досаждением за досаждение, обидой за обиду, и не мстить ни словом, ни делом обидевшему. А далее и врагов любить, и добро творить ненавидящим, и добром за зло воздавать. Это и есть лестница, по которой христиане восходят к совершенству, которое состоит в любви ко врагам. Святитель Тихон Задонский. Любить ближнего можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце будут попраны всякое самолюбие, всякая гордость. Святой праведный Алексий Мечов. Желающий стяжать любовь должен отвергнуть всякое злобное и немирное помышление, не говоря уже о делах и словах. Должен прощать всем обиды, справедливые и несправедливые. Преподобный Никон Оптинский. Желающий вступить на путь любви, пусть обеззаботит себя в отношении ко всем людям, хороши они или худы. Преподобный Исаия Отшельник. Непременно будь ко всем внимателен, приучи себя при первом взгляде на человека всегда от души желать ему добра. Святитель Василий Великий. Нет иной стези к духовной любви, которую начертывается в нас невидимый образ Божий, если прежде всего человек не начнет миловать по подобию Небесного Отца, явившего нам свое совершенство в милости. Преподобный Исаак Сирин. Мой старец Мисаил каждый раз, когда встречал человека, говорил: «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий». Старец Иероним Игинский. При столкновении и обращении с людьми содержи в сердце слово «люби» и, внимая ему, беседуй со всеми с любовью и благорасположением сердца. Не выпускай никогда из сердца этого слова при столкновении с ближним, оно сильно способствует утверждению сердца в любви. Смотри на всякого человека, домашний он или чужой, как на всегдашнюю новость в мире Божием, как на величайшее чудо Божией премудрости и благости, и привычка твоя к нему да не послужит для тебя поводом к пренебрежению им. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Стяжи материнское сердце. Знаешь, как чувствует себя мать? Она все прощает и иногда делает вид, что каких-то шалостей не замечает. Терпи и оправдывай, снисходи к другим, чтобы и Христос снисходил к тебе. Старец Паисий Святогорец. Ничего не делайте в угоду себе, а все в помощи и к удовольствию окружающих вас, и будете упражняться в самоотвержении и любви. Святитель Феофан Затворник. Любовь есть вершина всех совершенств, а чтобы взойти на вершину, надо пройти все ступени. Чтобы стяжать любовь, горячую любовь к Богу, любовь к ближнему, надо прежде всего, чтобы стали невозможными грубые грехи. Может ли человек сребролюбивый, для которого золото — Бог? Может ли сластолюбивый, для которого Бог — чрево? Может ли такой человек стяжать любовь? Конечно, нет, никак не может. Он далек, весьма далек от любви. Стяжать любовь могут только те, которые стали бесстрастными, то есть освободились от всех страстей, от чревоугодия, блуда, гнева, от страсти лжи, от страсти тщеславия и гордости. Только они, ставшие чистыми, могут стяжать любовь. Святитель Лука, воина Ясенецкий. Испытай себя. Один день проси у Бога любви к брату, а другой живи без любви, и тогда увидишь разницу. Преподобный Силуан Афонский. Для достижения совершенной чистоты и любви к Богу не имей привязанности, даже так называемой духовной, ни к какому человеку, ни к вещи. Люби всякого ближнего твоего любовью совершенную, как самого себя, но без пристрастия, то есть не желай постоянного видения или присутствия любимого человека, не томись и не услаждайся мыслью о нем. священномученик Арсений Жидановский. Может ли нам в таком печальном состоянии помочь одно только учение о любви? Но в том-то сила и значение дела Христова, что оно не ограничивается одним только учением. Человечеству даны новые силы. Дело Христова есть создание новой твари, то есть церкви. В церкви живущий Дух Божий дает силы для воплощения христианского учения в жизнь. Священномученик Илларион Троицкий, архиепископ Верейский. Как общаться с людьми? Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 32. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Послание к Римлянам, глава 15, стих 2. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Послание к Галатам, глава 6, стих 10. Встречай не с лестью, а с честью. Русская пословица. И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение, как образу Божию. Что тебе до их немощи и недостатков? Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви. Святитель Игнатий Брянчанинов. С каждым человеком обращайся так прямодушно и искренно, как с самим сердцеведцем Богом. Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 25. Если идешь кому-либо по какому делу или в гости, иди с духом смирения и любви, но отнюдь не с духом неприязни и гордости. В первом случае тебя встретят с лицом веселым, в последнем — неблагорасположением. Какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. Души чуют друг друга. Тверди, идя к другому, в сердце заповедь Божию. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 39. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Со всяким человеком обходись без лести, но просто, так как с самим собой. Каковым внешне ему являешься, таковым и внутри будь. И что ему говоришь, и на устах твоих имеется, то должно быть и на сердце твоем. Святитель Тихон Задонский. Всякого приходящего или всякого встречаемого надо принимать как посланца Божия. Первый вопрос будет у тебя внутри. Что хочет Господь, чтобы я сделал сим или для сего лица? Всех надо принимать как образ Божий, с почтением, и желать сделать добро. Отчего грустно после долгого с кем-либо разговора? От того, что во время разговора вы отходите вниманием от Господа. Господу это неприятно, и Он дает вам о сём знать грустию. Извольте навыкать неотходно быть с Господом, что бы ни делали, и все делать для Него, стараясь сообразовывать то с заповедями Его. И никогда не будете грустны, ибо будете сознавать, что делали Его дела. Являйтесь сами ангелами в том кругу, в котором живете и действуете. Будьте всякие по силе ангелом-утешителем, ангелом-помощником, ангелом-избавителем, ангелом-руководителем, ангелом, готовым облегчать всякую тяготу и скорбь, о коих сведаете вы в окружающих вас». Святитель Феофан Затворник. Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками Великого Царства, и так же осторожно, как с огнем. Ищи непрестанно дел милосердия и любви, сострадательности. Без этих дел невозможно угодить Богу. Будь солнышком для всех, милость выше всяких жертв. схиигумен Савва Псково-Печерский. Надо понуждать себя обходиться приветливо и с теми, которые не нравятся нам. Преподобный Никон Оптинский. Не позволяй ни с кем вольности в обращении. Веди себя с каждым человеком так, как будто ты с ним первый раз видишься. Игумен Никон Воробьев. Если мы видим, что некоторые любят нас о Господе, то перед ними мы наиболее должны сохранять скромность, ибо ничто так не разоряет любви, и ничто так скоро не производит ненависти, как вольность в обращении. Преподобный Иоанн Лествичник. С кем и зачем общаться? С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со строптивым развратишься. Псалом 17, стихи 26-27. «Какову дружбу заведешь, такову и жизнь поведешь» — русская пословица. Человек, входящий к продавцу благовоний, заимствует приятный запах. Так и обращающийся с благочестивыми мужами нечувствительно привыкает подражать их добродетелям. Преподобный Антоний Великий. «При дверях у мудрых стой неотступно, а у богатых не стой никогда». Святитель Григорий Богослов. «Любящие Бога да будут друзьями твоими, а кто любит пьянство, с теми не останавливайся на пути. И своим, и чужим делай добро, сколько можешь, и доброму, и злому говори доброе слово». Преподобный Ефрем Сирин. «Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу». Преподобный Исаак Сирин. «Да будет отцом твоим тот, кто может и хочет потрудиться с тобой для свержения бремени твоих грехов, а матерью умиление, которое может омыть тебя от скверны, братом сотрудник и соревнитель в стремлении к горнему, сожительницей стяжи неразлучную память смерти. Любезными чадами твоими да будут сердечные воздыхания, рабом да будет тебе тело твое, а друзей приобретай в небесных силах». Преподобный Иоанн Лествичник. «Друзьями должно тебе иметь таких лиц, которые были бы назидательны для тебя и сходились с тобой в образе жизни. Ибо говорит Писание, мужи мирные да будут друзья тебе, братья духовные, отцы святые, о коих и Господь наш сказал, кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 50. Святитель Феодор, епископ Едесский. «С веселыми не знакомьтесь, а с богобоязненными». Святитель Феофан Затворник. «Как частое обращение с людьми, искренно расположенными к благочестию, сильно возбуждает и укрепляет в нас ревность к добродетели, так нет ничего гибельнее, как входить в частое общение с людьми, не имеющими расположения к благочестию, честности в нравах, и дозволять себе вольное обращение с порочными». Епископ Петр Екатериновский. «Пребывание с другими нужно нам не для того, чтобы со всеми советоваться и им подражать, а чтобы в соображении с ними познавать душевные свои немощи и смиряться пред ближними». Преподобный Амвросий Оптинский. «Хорошее житейское общение можно иметь и с неверующими, только молитвенного общения с ними нельзя иметь, и споров о религии нельзя заводить, чтобы имя Божие в споре не оскорблялось». Преподобный Нектарий Оптинский. «Что душа имеет, то она и передает. Страсть передает страсть, раздражение передает раздражение, гнев передает гнев. Благодатный же дар облагодатствованной души передаст ближнему благодатный дар». Если христианин, подвязающийся среди мира, поддерживает связь с людьми духовными, то ему есть на кого опереться. Как бы духовно ты ни жил, добрый круг общения, особенно в наше время, необходим. Связь с людьми духовными очень, даже больше, чем духовное чтение, помогает христианину, потому что эта радость духовного союза пробуждает в нем сильное рвение к духовным подвигам. Старец Паисий Святогорец.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мирянам». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: исправить перед Господом Богом, и изменить уже прошлую жизнь нельзя. Вот в этот момент становится ясна цена твоей жизни. Да, и вот тут задаешься себе вопросом, а что, собственно, ты сделал? Вот такое стихотворение.
1: Я понимаю, о чем вы, поскольку вы участник военной операции в Сирии, и после увольнения в запас занялись журналистской и писательской деятельностью. Тогда появились, наверное, такого рода стихотворения и песня «Сирия» и другие.
0: Стихи о православии, о пути к Богу появились пораньше. Вообще у каждого к Богу дорога своя. Вот сейчас характерно то, что я иду к Богу, но уже немножко или, скажем, очень сильно поумерив свою гордыню, поскольку я на самом деле не знаю, а куда нужно идти. Всегда говорю: «Господи, сделай, пожалуйста, вот о конкретной какой-то ситуации, начиная от бытовой и кончая серьезных там литературных, метафизических проблем. Господи, сделай не так, как я хочу, а как ты желаешь, как тебе надо». Поэтому и, соответственно, переход к Господу Богу пришел раньше.
1: Помните ли вы тот момент или конкретное событие, когда проза жизни окончательно превратилась для вас в поэзию?
0: Тут, вернее, наверное, будет сказать так. Поэзия жизни стала замещаться немножко прозой. Я себя поэтом ощущал... Ну, лет, может быть, с 5 точно, потому что, гуляя с мамой по улице, я любил идти и вслух повторять понравившиеся стихотворения, допустим, Сергея Владимировича Михалкова, по фамилии Степанов и по имени Степан, среди районных великанов, самый лучший великан. Ну, может, где-то ошибся, ну, примерно так. Или это из Маяковского: «Возьмем винтовки новые, на них штыки, и с песнею стрелковою пойдем в полки». Вот так ходил. Дальше начал рифмовать сам строки. Уже к годам 14 кое-что получалось, 15. И стихи, написанные в 14-15 лет, я до сих пор включаю в свои книги стихотворений, потому что уровень вполне достойный. Там несколько стихотворений, мало таких хорошего уровня. И мечта тогда была, насмотревшись на... скажем, фильмы о поэтах, насмотревшись на наших поэтов-трибунов, тогда в моде были Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, такие громогласные поэты, Белла Ахмадулина, это поколение шестидесятников, то мечталось вот так же покорять, значит, публику где-нибудь на стадионах или в домах культуры и читать им свои стихи. А вот проза жизни понемножку пришла, потому что я решил стать военным, несмотря на то, что мог поступить без конкурса в Московский государственный университет, как победитель всесоюзного конкурса сочинений. Но все-таки тяга к военной профессии, она оказалась сильнее, тем более многие родственники у меня военными были, и в военном училище я проводил, ну, много времени как школьник, занимаясь в кружке там имени Ивана Туркевича, это я говорю о Житомирском военном училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. Ну и дальше уже, отучившись в училище, стал офицером, служил. Но поэзия уже шла параллельно с военной службой, и поэтому периода такого, что вот в этот момент я себя ощутил поэтом, а до этого чувствовал себя публицистом, наверное, не было. Тут можно скорее говорить о моменте приема в Союз писателей России в 2005 году. Это было, ну, определенное признание уровня профессионализма. То есть, что стихи на каком-то вполне приемлемом уровне, значит, можно товарища принять в Союз писателей России. Затем были какие-то моменты, когда, ну, допустим, награждали литературными знаками отличия, может быть, литературными премиями. Но на самом деле, конечно, это не является, скажем, исчерпывающей характеристикой. Все-таки поэзия и земные знаки отличия — это немножко

0: разные вещи. А вот что другое, как я пришел к Богу в зрелом возрасте, это намного интереснее. Ведь какая сложилась ситуация у нас, вот я 1960 года рождения, значит, октябренок, пионер, вот там помните, кто жил в то время, да. А кто не жил, те знают, там значок с кудрявым мальчиком, который потом стал вождем мирового пролетариата, сокрушившим великую Российскую империю, превратившим ее в разрушенное государство, восстанавливали долго потом все вместе. И советская власть, а прежде всего сами люди, православные люди. Ну, восстановили. Тут, правда, ленинское наследие выстрелило, и Советский Союз развалился. Так вот, ну мы тогда, там о Ленине даже стихи какие-то сочинял. Был не крещеным. Значит, мы всегда с ребятами с интересом в пасхальную ночь втихаря уходили. Нам категорически запрещалось приближаться к храмам. Ну вот ходили, подглядывали, что они там носят. Ну, обычный крестный ход, да, пасхальный вокруг храма. Что они там несут, там плащаницу несут, что это такое. Значит, не понимали. Ну, выглядывали. А там комсомольские патрули ходили, значит, и нас гоняли. Вы куда лезете? Туда не надо. Кто зайдет туда, считайте, на карьере крест поставлен. Поэтому был не крещеным. А вот дальше жизнь, она мудрее нас всех, и Господь каждому дает возможность прийти, и у каждого дорога своя. У меня как раз это был 1982 год, мне 21 год, 22 нет, я курсант 5 курса, и у меня умирает отец после тяжелой болезни, уже за несколько дней до смерти он маме говорит: Людмила, наверное, Господь покарал меня за то, что я не крестил детей. А, соответственно, тогда, в коммунистическое время, мама, тем более, член КПСС была, ну, отец не был, но, тем не менее, поддерживал все. И вот так. И он говорит: ты знаешь, после моей смерти позови священника и покрести их. Это меня и моего младшего брата. Ну и вот на второй день после его смерти к нам пришел священник. И вот тут уже я в эти годы, в нынешние, написал стихотворение. Называется «Мое крещение», в котором в художественной форме рассказана история моего прихода к Богу. Я сейчас прочту вам это стихотворение вот из своей книги «Ты дождешься меня». Мое крещение посвящаю моему отцу Витюку Евгению Александровичу. Я был крещен в крещенские морозы, искрился под луною саван снег, застыли на шинели льдинки слезы. Я искупил свой первородный грех. То были слезы горя и сомнения, ведь накануне схоронил отца. С Христом я сораспялся в миг крещения и принял кровь тернового венца. Отец мой, перед тем, как мир оставил, раскаялся, что не крестил сынов, и волею последнею направил меня на путь спасительный Христов. С Отечеством я стал и единым целым, с Отечеством небесным и земным, стал не советским, русским офицером. И с Богом я вовек непобедим. Вооружен молитвою святою в незримых битвах на своем пути, кто не крестился духом и водою, не сможет в Царство Божие войти. Вот так тогда покрестили меня уже, кстати, члена партии. Ну, я был отличник учебы, и отличником учебы прямо с 18 лет предлагали: так, ты отличник учебы, активный комсомолец, вступай в КПСС. Был членом партии, но после этого жизнь моя изменилась, ибо теперь я носил крестильный крестик с собой. Ну, а дальше уже всем известно: перестройка, выход церкви из подполья, и уже когда можно было становиться понемногу, я стал воцерковленным человеком, тут родственники меня уже брали. Ну, а сейчас обычный православный, посещаю храмы регулярно, то есть каждое воскресенье исповедь, причастие, значит, литургия. То есть жить стало намного легче и интереснее. И это не раз меня, скажем, спасало даже в жизни, о чем было стихотворение, с которого я начал.
1: Какое стихотворение вы считаете своим паспортом? Вот тем текстом, в котором вы выражены максимально полно, которые вы только что нам прочитали? Или есть другие?
0: Наверное, есть другие. Здесь вопрос, знаете, есть у нас паспорта внутренние, а есть заграничные. Так вот, как бы есть паспорты для внешнего мира. Вот нежданно-негаданно моим самым популярным стихотворением, а получается и визитной карточкой, потому что ну, его больше всего размещают в интернете, его, как есть такой термин, делают перепосты, значит, и его записывают дети для патриотических чтений, вот в частности сейчас, где подготовка идет ко Дню Победы, или когда 23 февраля уже сотни записей этого стихотворения, значит, есть в интернете. Более того, оно помогает детям выигрывать конкурс. Я считаю себя немножко победителем конкурсов чтецов. Детишки там, вот недавно девочка 8 лет стала победителем конкурса. Другой вот парень пришел, смотрю, сообщение из Самары неделю назад с моим стихотворением «Победу одержит российский солдат». Поэтому это вот как бы вот такой зарубежный паспорт. То есть страна меня больше знает по этому стихотворению. Хотя я его считаю, ну, честно говоря, простеньким. Я вот прочту, чтобы было понятно, о чем я говорю. Оно, это стихотворение, ударило в ожидание. Давно наша страна и наша армия хотела иметь стихи, которые бы показывали величие, мощь нашей армии. И написано оно было 10 лет назад. Мой товарищ композитор Владимир Храбков, заслуженный деятель искусства, попросил меня: Игорь Евгеньевич, напиши стихотворение, из которого мы сделали патриотическую песню, даже чтобы она была строевая песня, ее могли солдаты петь в строю. Много хороших советских песен, но идеологически они не подходят к современному времени. И я написал песню, стихотворение и песню «Победу одержит российский солдат». Гордимся мы нашей великой страною и русского мира, столицей столиц, но темные силы грозят нам войною. И вновь неспокойно у наших границ познали Берлин и Париж и Варшава, что русский солдат справедлив и силен. Но если война, мы вернемся за славой в сияние российских победных знамен. Сильны наши воины духом народным, никто никогда не сломил наш народ и будет врагам наказанием Господним всегда авиация, армия, флот. С надеждой глядит русский мир на Россию и знает и враг, и спасенный собрат, что огненной мощью и вежливой силой победу одержит российский солдат. Вот это стихотворение является любимым у внешней аудитории. А вот, наверное, мое стихотворение, которое в большей степени отражает мое состояние на нынешнем вот этапе, это стихотворение «Иисусова молитва». По выразительным средствам оно тоже не самое, может, такое яркое. Есть намного более яркие любви. Но вот это стихотворение, которое, ну, стихотворение стихотворений. «Иисусова молитва». Душа без молитвы пуста, в грехах пропадает и мечется. Давно понимать перестал я душу, родного отечества. Как тяжко душе без царя. Под гнетом коварного дьявола и может Россию не зря Господняя милость оставила. Откроет правдивая смерть весь ад в этой жизни посеянный, и буду я скорбно жалеть о мыслимом и содеянном. И вновь сатана душу рвет соблазнами и потребительством. Никто никого не спасет, ни близкие, ни правительство. Душа без молитвы мертва, слабею от ада кромешного. Но вновь повторяю слова: помилуй меня, Господи, грешного. Вот это сейчас главное. Моя молитва Иисусова, молитва: Господи, помилуй меня, грешного. Понимание того, насколько греховной была моя прошлая жизнь, насколько непонятной и неуверенной нынешняя, ну и в надежде, что будущая жизнь, благодаря Господу Богу и тому, что Он ведет меня, она будет лучше. Наверное, вот это стихотворение, потому что поэтические изыски есть, намного более в плане чисто литературного стихотворения интереснее, значит. Но здесь вот именно то главное, что для чего поэзия существует, чтобы вести нас к Богу.
1: Игорь Евгеньевич, у вас узнаваемая специфическая интонация. А кто из классиков или современников стал для вас главным учителем интонации?
0: Тут, наверное, шаг за шагом был поиск своей интонации. Вначале я подражал Владимиру Маяковскому. Затем подражал Александру Блоку. Затем подражал Сергею Есенину. Он тогда был не очень, его не очень популяризировали в советское время. То есть его книги не запрещали. Но любовную лирику или, допустим, Москву Кабацкую так как-то старались не особенно афишировать. Значит, вот уже какой-то симбиоз на базе лучших поэтов Серебряного века. Дальше поэты шестидесятники, я называл эти фамилии, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Затем я познакомился с творчеством Николая Рубцова. «Тихая моя родина, ива, река, соловьи, здесь моя мать похоронена, лучшие годы мои». А Николай Рубцов учился на одном курсе с моим будущим учителем в литературе Львом Константиновичем Катюковым, с которым я познакомился в 2003 году, в 2005 году он рекомендовал меня в Союз писателей России. Катюков – известнейший современный поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ну, уже ушел из жизни недавно. Так вот, и я чувствую, иногда смотрю стихотворения, особенно свои православные стихи, я вижу его влияние в моих стихах. Вот, наверное, вот так, если брать из учителей, конечно, я забыл Николая Гумилева, поэт-офицер, значит, по сути, открывший для России в поэзии окопную правду. Ну, первые шаги в описании окопной правды это делал, наверное, Михаил Юрьевич Лермонтов, даже нет, Денис Давыдов, потом Михаил Юрьевич Лермонтов, когда тоже Бородино писал, значит, описывая батальные сцены. Значит, ну, а вот Николай Гумилев в Первой мировой войне это показал просто вот ярко, очень мощно. Поэтому тут вот так шаг за шагом, опираясь на наших классиков, где-то старался найти и свой голос. И, возможно, это удалось, потому что мои строчки и в публицистике, и в поэзии, даже когда они подписаны, по крайней мере, в публицистике точно, те, кто знает меня, говорит: «Игорь, это написал ты, даже не смей скрываться». Наверное, вот так.
1: Слог бесспорно узнаваем. Чуть-чуть больше о творческой кухне. Итак, душа без молитвы пуста. А стихи стихи для вас – это результат долгой работы над словом или это мгновенная вспышка, которую нужно успеть записать?
0: По-разному. Бывает, когда переполняет эмоция или настроение, неважно какое там настроение, оно может быть восторженным, возвышенным, может быть грустное настроение, и рождается несколько строчек. Вот, допустим, стихотворение «Дорога к Богу», которое я вначале прочел, ну, буквально за 3-4 минуты было написано таким легким словом, стихотворение «Иисусова молитва», где-то вечер, причем долго не мог соединить православную вот лексику с где-то даже обыденной и политической, чтобы на контрасте сыграть. Это очень непросто. В принципе, политическую лексику тащить какое-нибудь слово «правительство» или «потребительство» не принято, не нужно. Но здесь, чтобы оттенить вот этот земной ад, который мы сами себе здесь устраиваем успешно, с Царствием Небесным этот контраст показать, это непросто. Тут очень филигранно. А зарифмовать в заданном размере и саму Иисусову молитву, потому что «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Да, это высшая поэзия, но она не укладывается в выбранный размер стихотворения. А там последние строчки все-таки удалось сказать. И вновь повторяю слова «Помилуй меня, Господи, грешного». То есть вот оставив все слова нужной молитвы, вот тут работать пришлось долго. Сначала весь вечер, потом на утро дорабатывал. А есть стихи, когда они очень-очень долго. Вот даже стихотворение «Мое крещение», я был крещен в крещенские морозы, я его писал долго, может быть, несколько дней или даже, может быть, месяц в итоге. Вот первая фраза родилась сразу. Причем я четко попытался, чтобы не пересечься с Николаем Рубцовым, с его гениальным стихотворением «Я умру в крещенские морозы». Я был крещен в крещенские морозы, чтобы по-разному было. А вот дальше по каждой строчке, там очень сложная тема, там вот где-то добавлял, как-то брал. Дальше. Бывает это подход, когда изнутри. Бывает, ну вот особенно сейчас, в частности, такой этап жизни, хорошие друзья мои занимаются съемками короткометражных детских фильмов, там 5-7-10 минут, какую-то детскую историю там, среднего школьного возраста интересную, и показывают. И мне хочется иметь к фильму любительскому своему музыкальное сопровождение, там стихотворение, допустим, «Как спасли кошку» или «Собачку», или «Как верность друзей». И они просят, а напиши, пожалуйста, вот с супругой со своей с великолепной поэсой Оксаной Москаленко, напишите нам какую-нибудь вот детскую песню. Это уже под заказ, то, что называл Маяковский социальным заказом. Ну, раз, два, три там, и по заказу написали. Или когда-то, допустим, у нас в городе Пушкино, я проживаю в Московской области, там все знают, что Маяковский написал такое стихотворение «Пригорок Пушкина горбил акуловой горою». Это необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче. Это вот как раз Пушкина происходило. И там открывался памятник Владимиру Маяковскому. И нужно было написать стихотворение. Я ему написал за ночь, это вот то же самое, как бы вот сам Маяковский ввел этот термин, это социальный заказ. Может ли быть социальный заказ выполнен художественно? Да, я считаю, может быть, потому что, ну, как написать? Вот даже самому Маяковскому, вот сейчас, это интересный эксперимент, казалось бы, что можно сказать нового о Маяковском и как с ним поговорить? Вот давайте я немножко прочту Владимиру Маяковскому. «Россия жива, коль поэзия есть, назло всем наветам бесовским, и я обращаюсь, отбросивши лесть, к вам, русский поэт Маяковский, вы левой шагали на марше страны, а надо шагать было правой, и было бы меньше в стихах левизны, а больше великой державы. Хотелось в политику вам поиграть, хотелось быть рупором власти, но вас одолела несметная рать прислужников бездны горластых. Зачем вам, поэт, ледяная Москва и выстрел в холодной квартире? А в Пушкина вас не терзала б молва, и были бы с душой своей в мире. вновь сердце под вечер, садится и ждет Вакулова рядом с горою. А вдруг кто-то в гости на чай позовет июльской жаркой порою. Ваш стих Маяковский, немеркнущий свет в далеком небесном оконце, и в сердце моем до скончания лет поэт, воспевающий солнце. Вот такое политическое и поэтическое, скажем, посвящение очень непростому человеку. Маяковский — агрессивный богоборец. Правда, в свои последние дни он там высказывал, что я теперь, мол, не знаю, во что я верю. Ну, уже предчувствовал свой конец. И закончил жизнь так, что никому не пожелаешь. Судьба самоубийцы просто страшна. Значит, и тем не менее, он был гениален как стихотворец. И есть у него стихотворения, которые навсегда вошли в русскую литературу. И вот как об этом сказать поэтическим языком не просто, но можно. Поэтому и социальный заказ имеет место, и стихотворение «Победу одержит российский солдат», который сказал, это был социальный заказ, ну, от моего товарища, который хотел сделать песню, сделал, на нее уже 5 композиторов написали стихи, значит, и поет ее в том числе православный хор инженерных войск вооруженных сил Российской Федерации. «Победу одержит российский солдат» входит в их репертуар. Поэтому поэтическое творчество – вещь такая. С одной стороны, ждешь вдохновения, когда чувство наклынет, и ты не можешь держаться, а чувство выразить лучше всего стихами. Значит, стихами, музыкой, проза для этого не очень подходит, публицистика тоже. А бывает внешний заказ, и ты, так сказать, взял, как-то войдя в ситуацию, в себе ее эмоционально возгоняя, значит, ну а дальше включаешь мастерство, которому научился, ибо без мастерства невозможно. Составляющими успеха в любом творчестве, в том числе поэзии, является первое – это талант, второе – мастерство, и третье – жизненный опыт. Без жизненного опыта, ну, вот молодые люди есть талантливые, пишут, ну, все заканчивается вздохами на скамейках, там, любовью, так сказать, какой-то первой любовью, там, неудачной, значит, не сбывшейся мечты, и вокруг этого вот вертится. Должна пройти жизнь, чтобы было о чем писать.
1: Бесспорно, поэтическое ремесло предполагает талант. Но вот эта мантия, когда что-то находит на тебя, и тебе хочется писать, все гениальное пишется быстро. Вот какие-то есть у вас особые, может быть, ритуалы для письма? Может быть, вам нужна тишина или, наоборот, шум городского кафе? Или, может быть, у вас есть страх чистого листа? Если да, то как вы с этим справляетесь?
0: Пожалуй, прежде всего, нужна тишина, отстраненность. Нужна возможность переживать это стихотворение у себя внутри. То есть проживать эту ситуацию, которая тебя подталкивает к стихотворению, еще и еще раз. То есть тогда эта эмоция по-настоящему сильна. И затем уже в тишине делать наброски, неважно, авторучкой или на клавиатуре. А общение с другими поэтами уже необходимо тогда, когда, допустим, какой-то черновой вариант есть, хочется поделиться, ну посмотри, хорошо ли это, как на твой взгляд, вот пойдет, не пойдет, твое мнение. Вот, наверное, только для этого. В толпе стихи, по крайней мере, для меня писать нет. В толпе это я готов, как военнослужащий, значит, толпу построить, дать команду равнять, смирно, шагом, марш. Вот это да, в толпе, а так все-таки тишина.
1: Пишите для друга, для аудитории, для того, чтобы покорить, для того, чтобы поднять дух. Для кого? Для себя? Кого представляете перед собой? Или как с листа читаете?
0: Я стараюсь писать, как бы это ни звучало высокопарно, прежде всего для вечности. То есть проверяя стихотворение, а как на него посмотрят через год, через 10 лет, через 50, через 200. Вот если можно на него посмотреть, и он будет нормальным. Наверное, что-то получается. Сиюминутного, чисто для конкретного человека, ну, вышел я из того возраста, писал такие поздравлялки. Вот пример стихотворения Владимира Маяковского. Писалось оно на открытие памятников Пушкина, а написано теперь для вечности.
1: Что в сердце поэта? В ваших стихах часто звучат глубокие размышления. Что сегодня важнее для поэта? Отражать реальность или создавать свою собственную альтернативную вселенную?
0: Все-таки любой писатель, неважно, работает он в поэзии, в прозе, в драматургии, в эссеистике, он приходит на эту землю, чтобы отражать реальность художественными средствами, только ему доступными способами, но именно работать с реальностью. Свои миры, ну, во-первых, надо сначала свой внутренний мир, вообще-то говоря, создать, повзрослев. То есть, вот, допустим, в 6 лет, мы точно знаем, у ребенка вот внутренний мир его, это какое-то там слабое отражение. Даже 16 это не назовешь нормальным внутренним миром. Ближе к 30, может быть, что-то появляется на внутренний мир, который есть смысл, может быть, есть смысл отражать еще и другим людям давать. Вот, поэтому нет, как раз я не ставлю задачу там свои какие-то внутренние комплексы, ну, скажем, вовне давать, а вот пропуская через себя объективную реальность, в том числе метафизическую реальность, вот это уже интересно.
1: Так все-таки должна ли поэзия быть понятной широкому читателю, или всегда это диалог избранных?
0: Вот разговоры о диалоге избранных имеют как бы своим истоком те не так далекие времена, там лет 200 назад, лет 150, в общем, мы эти времена хоть лично еще не застали, но примерно хорошо знаем, что там было, когда образованное сословие в России было, ну, условно говоря, несколько тысяч человек. Вот говорят, ой, у Пушкина маленькие тиражи были, всего несколько тысяч экземпляров. Так вот это практически в каждом дворянском доме была его книга. Это были по тем временам большие тиражи, потому что вот оно было, вот дворянское сословие, это и были читатели поэзии. Значит, то есть это было такое элитное чтение. Да? Народ, ну, народ-то у нас не дурак, умный, свои частушки там пел. Значит, иногда похабные, иногда нет. Хорошие песенки народные или переделанные. Затем стали все мы образованными, и поэзия, вот именно с приходом 20 века, в том числе советской власти, вот так называемая культурная революция, поголовная грамотность, значит, поэзия стала для всех, она и должна быть, поэзия прежде всего для всех. Интеллектуальные игры и различного рода поэтические шарады, ну да, никто не запрещает этим заниматься. Искусство ради искусства тоже имеет право на жизнь. Хочется тебе экспериментировать, создавать какие-то собственные поэтические кубики-рубики, никто не запрещает. Но не жди, что у тебя народу будет признание, что, так сказать, тебя будут благодарить. Твое право экспериментировать.
1: Игорь Евгеньевич, с годами понимание любви и одиночества как-то отразилось в текстах?
0: Да, конечно, любовь стала другой. У меня даже в одной из книг есть глава «Любовь земная и любовь небесная». От земной любви приходим к небесной, к высокой любви. И она становится настолько многогранной, какой себе не представлял в молодости. В молодости это было скорее самовыражение. Я тебя так люблю, что хочу быть рядом с тобой, соединить с тобой. Вот это всю любовную лирику возьми, значит, всех юношей и девушек. Значит, вот она примерно об этом. А любовная лирика уже взрослого человека, любящего, она о другом. Она о том, как две души вместе идут по пути к Богу, преодолевая все. Вот это вот единение, которое не пощупаешь, но которое ведет. Вот об этом писать очень тяжело. Намного тяжелее, чем, допустим, любовные стихи, которые там создавались 18-20 лет.
1: Если бы вам нужно было оставить потомкам всего 3 строчки из вашего творчества, какие бы это были слова?
0: Ну, почему 3? Я вот любитель писать строфами. То есть 3 строки — это обычно хокку японские. Значит, я все-таки работаю в рамках традиционной русской поэзии, поэтому, наверное, 4 строчки, да? И вы мне поставили задачу, я веду интернет-журнал Z-поэзия, поддержку специальной военной операции, там есть такая рубрика «Поэтические плакаты», ровно 4 строчки, ну, и рядом нарисованный плакат. Поэтому, как бы, вот 4 строки отбирать умею, ну, допустим, вот такое стихотворение, оно из 4 строк, называется «Вера». Написано было, кстати, мне было лет 20. И я верю солнцу и Божьему небу, и я верю, любимая, вашим глазам. Я верю запаху русского хлеба. За нашу веру я жизнь отдам.
1: Очень трогательно, очень проникновенно. А как вы относитесь к тому, что поэзия сегодня уходит в соцсети и короткие форматы? Не теряется ли при этом глубина?
0: Нет, не теряется. Нужно отдавать себе отчет, что пересесть на телегу мы, наверное, захотим, только когда будут уничтожены автомобили. И тогда будем ехать на телеге, тогда вернемся к жизни в деревне, в лучшем случае, в худшем, это может быть и в каких-нибудь землянках, пещерах. Тогда будет много времени, значит, и тогда можно будет писать и читать длинные тексты, если кто-то будет иметь возможность их писать, допустим, на бумаге или на телячьих шкурах. Ну, или всего лишь навсего на камнях выбивать. Но там уже короткие формы, да? Так вот, в 19 веке такое время было. Почему писал тот же Лев Николаевич Толстой и другие длинные тексты, и смотришь, да я, если был сейчас редактором, я бы сократил бы в половину, значит, потому что столько, так сказать, необязательного. А именно потому, что люди старались растянуть чтение. Такая радость была. Вечером семья собиралась, его читала. Так вот, поэму, допустим, или роман Александра Сергеевича Пушкина, значит, Евгения Онегина, ждали каждый выход новой главы, зачитывали до дыр. Сейчас времени на это у людей нет. И они ждут коротких, очень коротких форм. И это лирическое стихотворение – это лучший способ донести свою эмоцию. Я вам скажу, вот я учеников на свои, когда занятия веду на семинарах, учу таким вещам. Вот есть эмоция, чувство, которое у вас созрело. И стихотворение должно, как сосуд, ровно соответствовать этому чувству, вмещать его. Потому что если, представьте, сосуд огромный, там такое огромное ведро, а чувство у вас всего там 50 грамм. Есть вино, которое можно разбавить водой, и вы его не почувствуете вкуса вообще. Значит, это очень длинное стихотворение, надо делать короче. А есть очень короткое, как ликер, настолько терпкое, что пить не хочется. Вот эта гармония и нахождение. Так вот, формы сейчас, я считаю, в 3-6 строфах можно выразить все, что хотите любить.
1: А чем вы себя наполняете, когда не пишете? Что дает вам энергию? Музыка, путешествия, тишина, молитва?
0: Энергию дает только молитва, поскольку мне постоянно приходится писать, писать, еще раз писать. Я, прежде всего, публицист, редактор изданий, и мне приходится много-много писать текстов, иногда в достаточно строгом стиле, таком деловом стиле, что, ну, немножко угнетает, после чего ничего не хочется писать, хочется пойти в лес, начиная в воскресенье в храм, а потом пройти, прогуляться в лес, чтобы ничего не слышать и не видеть, но дальше снова ждут новые горы публицистических текстов.
1: Есть ли тема, к которой вы очень хотите подступиться, но пока чувствуете, что слово еще не созрело?
0: Ну, наверное, вот такой темой является. У меня мечта сделать так венок стихотворений о главных православных праздниках. У нескольких есть там о крещении, о Пасхе, о Рождестве, а о многих других нету. И я не совсем готов писать об этих праздниках. То есть вот как-то вот подступаюсь, а не получается. Видимо, вот здесь нужно глубже погружаться в молитвы. Может быть, Господь даст такую возможность. Даже вот о Троице пытался писать о празднике Троицы несколько раз, а вот не пошло, не идет, не приходят нужные слова, нет той глубины, чтобы оно зацепило и нравилось мне, как вот другие православные стихотворения. Вот это вот прежде всего настоящие православные стихи. Вот это для меня пока неподъемная ноша.
1: Будем надеяться, что ваша мечта осуществится. Многие лета вам творческих успехов. С вами были Ирина Васильевич и Игорь Евгеньевич Витюк.

Доброе утро, дорогие друзья! Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 26 мая. 13 мая по старому церковному календарю продолжается седьмая седмица по Пасхе. В православной церкви мы совершаем память мученицы Гликерии, девы и с нею мученика Ладикия Гераклейского, стража темничного. Праведные Гликерии девы Новгородской празднуется перенесение мощей преподобного мученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переславского чудотворца, мученика Александра Римского, святителя Повсекакия, епископа Сенатского, святых Георгия Исповедника, супруги его Ирины и чад их, преподобного Ефимия Иверского, святогорца, священномучеников Василия Соколова, Александра Зазерского и Христофора Надеждина, пресвитеров, преподобномученика Макария Телегина, иеромонаха и мученика Сергия Тихомирова, мучеников черкасских. Святые угодники Божии, молите Бога о нас». Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Почему же в логиках не упоминается об этом источнике познания? Неудивительно, что в языческих логиках нет этого пункта, но почему нет его в христианских? Неужели христианин, когда начинает умствовать, должен перестать быть христианином и забыть о всех данных ему обетованиях, верных и несомненных? О том, как видеть и слышать, много толкуют. О том, как из увиденного и услышанного делать обобщение и наведение, тоже достаточно учат. Когда дойдет дело до того, как разгадать значение всего, тут питомец логики оставляется на произвол своей догадливости. Отчего не внушить ему? Ты имеешь вещание Духа истины, им следуй. Они решают значение всего сущего и бывающего непререкаемым образом, ибо исходят от Бога, в котором источник и самого бытия. Не от того ли, что забывают внушать это, догадливость так расплодилась, что ныне все книги о мире Божьем переполнены одними догадками. И добро бы они хоть сколько-нибудь были стоящи, а то сразу видно, что они плод детского воображения». Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. А мы, начиная новый день, желаем вам, чтобы день этот принес только добрые мирные вести. И сейчас время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей «Православный календарь» священник Михаил Кудрявцев познакомит вас с житиями святых сегодняшнего дня. В 9 часов 25 минут псалмы царя Давида. В 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10 часов 30 минут беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Илья Макаров. В 11 часов 10 минут репортаж о прошедшей ночи музеев, подготовленный Еленой Сырневой. В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» сборник «Душевный лекарь. Святые отцы Мирянам». В 12 часов 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12.30 в цикле «Звучащая книга» исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 13 часов 10 минут в рубрике «Детям о Боге» слушаем евангельские чтения для детей. В 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. В 14 часов 20 минут беседы о вечном. Сегодня это беседа со священником Серафимом Кадурой о страхе и смелости ко христианских добродетелях. В 15 часов 15 минут передача архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». Тема его беседы – автономное христианство. В 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио, цикл «Путь к свету». В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 25 минут медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17 часов 20 минут программа «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». В 18 часов 10 минут «Деребят. Сказки русских писателей». Продолжение сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». В 18 часов 35 минут передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся в Центр Царский на концерт «Песни о войне и победе» ансамбля «Фолк-толк».
В 19:15 Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие и поделится новыми интересными рецептами. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Такие передачи, дорогие друзья, подготовил для вас православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье» на день сегодняшний, вторник, 26 мая. Мы желаем вам мира с Богом и ближними. И оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, 24 мая святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В этот день также отмечаются День славянской письменности и культуры и тезаименитства святейшего патриарха Кирилла. Предстоятель Русской Православной Церкви в день его тезаименитства сослужил соном архиереев, в том числе и митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации. По прибытии в храм Христа Спасителя предстоятель Русской Православной Церкви поклонился честным мощам святителя Филарета, митрополита Московского. В богослужении приняли участие представители поместных православных церквей, митрополит Филиппопольский Нифон, Антиохийская Православная Церковь, архимандрит Стефан Диспиракис, Иерусалимская Православная Церковь, архимандрит Серафим Шемитовский, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, протоиерей Даниил Андреюк, Православная Церковь в Америке. Также святейшему владыке заслужили протопресвитер Владимир Диваков, секретарь патриарха Московского и всея Руси по Москве, протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя, протоиерей Николай Балашов, советник патриарха Московского и всея Руси, протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей Игорь Якимчук, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, благочинный духовенства города Москвы и Московской митрополии. Среди молившихся в храме Христа Спасителя были председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, ректор Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова Щипков, председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия православная» Иванов, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексея, митрополита Московского Алексей Изаров, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Софрина Левин, священнослужители, монашествующие, игумены и насельницы женских монастырей, многочисленные миряне. На телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия шла прямая трансляция патриаршего богослужения. На сугубо Ектении были вознесены молитвы о Святой Руси. Также были возглашены особые прошения о тезаименитом святейшем патриархе Кирилле. Митрополит Ювеналий Поярков прочитал благодарственную молитву Господу Иисусу Христу о благодеяниях на ныне тезаименитом святейшем патриархе Кирилле бывших. Святейший владыка вознес молитву о единстве Святой Руси. Проповедь перед причастием произнес епископ Петерговский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, председатель Синодальной комиссии по биоэтике. По окончании литургии было совершено славление равноапостольным Мефодию и Кириллу. Затем было возглашено многолетие тезаименитому святейшему патриарху Кириллу. Митрополит Воскресенский Григорий огласил поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви святейшему патриарху Кириллу по случаю Дня тезаименитства и преподнес его святейшеству икону Божьей Матери Знамени. От лица президента Российской Федерации Владимира Путина святейшего патриарха Кирилла поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Щеголев, от имени правительства Российской Федерации заместитель председателя правительства Российской Федерации Чернышенко, который огласил поздравление председателя правительства Российской Федерации Мишустина. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. Затем состоялось вручение церковных наград преосвященным архипастырем, отметившим памятные даты в текущем году и особо потрудившимся на благо Святой Церкви. В завершение святейший патриарх Кирилл напутствовал участников богослужения. По окончании литургии в храме Христа Спасителя с днем тезаименитства, святейшего патриарха Кирилла, главу Всемирного Русского Народного Собора, поздравили заместители главы Всемирного Русского Народного Собора, митрополит Воскресенский Григорий, ректор Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова Щипков Рудов и председатель Наблюдательного Совета Общероссийского Общественного Движения «Россия Православная» Иванов, а также руководитель секретариата Всемирного Русского Народного Собора, руководитель юридической службы Московской митрополии Иерей Василий Лосев. Также в галерее за алтарем Храма Христа Спасителя Святейшего Владыку поздравили участники движения «Патриаршие-добровольцы». 24 мая в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве по окончании божественной литургии состоялся прием по случаю Дня славянской письменности и культуры и тезаименитства предстоятеля Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл разделил трапезу с участниками торжеств. С приветственными речами на приеме выступили митрополит Ювеналий Поярков, митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, Варсонофий, патриарший экзарх всея Белоруссии, Руси митрополит Минский, Заславский, Вениамин, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Кузнецова, полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе Щеголев. От лица представителей поместных православных церквей при Московском Патриаршем престоле святейшего патриарха Кирилла поздравил представитель патриарха Антиохийского и всего Востока митрополит Филиппопольский Нифон. В завершении святейший патриарх Кирилл поблагодарил собравшихся за теплые слова и поздравления. По окончании трапезы в зале Высшего Церковного Совета с днем тезаименитства святейшего Владыку поздравили архиереи и духовенство Москвы. От лица духовенства монашествующих и мирян Московской епархии святейшего патриарха Кирилла поздравил управляющий делами Московской патриархии, первый викарий патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Григорий. В дар его святейшеству была передана икона Спасителя. В 2016 году по благословению святейшего патриарха Кирилла обычай московских приходов преподносить предстоятелю церкви в праздничные дни цветы был заменен целевым сбором средств на благотворительные нужды. Митрополит Григорий сообщил, что собранные в этот раз денежные средства, сэкономленные приходами на покупку цветов к дню тезаименитства его святейшества, были переданы в Центральную клиническую больницу святителя Алексея, митрополита Московского, для приобретения медицинского оборудования. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Дорогие братья и сестры, сегодня 26 мая по новому стилю или 13 по старому. И сегодня Святая Церковь творит память. Мученицы Гликерии Девы и с нею мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного, пострадавших во II веке, мученика III века Александра Римского, святителя Повсекакия, епископа Сенатского VI, начала VII века, святых Георгия Исповедника с супругой Ириной и чадами, пострадавших в IX веке, преподобного Ефимия Иверского, подвижника X-XI века, праведной Гликерии Девы Новгородской, святой XVI века, перенесение мощей преподобного мученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского, чудотворца XVII века, святых XX века, священномучеников Василия Соколова, Александра Заозерского и Христофора Надеждина, пресвитеров, преподобного мученика Макария Телегина, иеромонаха, и мученика Сергия Тихомирова, а также мучеников черкасских. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы очень редко подробно говорим о мучениках первых веков, потому как в большинстве своем их жития составлялись веками позже. А в связи с тем, что сведений о их жизни весьма мало, то авторы этих житий использовали, если можно так выразиться, некий житийный шаблон – подобно тому, как в иконописи используется иконографический канон. Но все-таки память ранних мучеников нужно почитать наравне с другими святыми, а к их житиям относиться с почтением, потому что в них выражается самое главное – суть христианского мученичества и подчеркивается победа духа над смертью. И вот сегодня мы вспоминаем мученика Александра Римского. Его житие тоже с ходом веков дополнялось разными подробностями, но ученые предполагают, что в основе этого жития лежит реальное свидетельство очевидца событий. Заранее хочется отметить, что в этом житии нужно особенно обратить внимание на то, какую роль в жизни христианина играет ангел-хранитель – и как невидимые наши помощники сопровождают нас на всем жизненном пути. Святой мученик Александр пострадал за Христа в начале IV века. Он был военным, служил в полку трибуна Тивериана в Риме. Ему шел 18-й год, когда римский император Максимиан Геркул издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в загородный храм Зевса для принесения жертвы. Трибун Тивериан собрал своих воинов и приказал им идти на это празднество. Но юноша Александр, с детства воспитанный в христианской вере, отказался и объявил, что он не будет приносить жертву бесам. Тивериан, боясь за себя, донес императору Максимиану, что в его полку есть воин-христианин. За Александром сразу же были посланы воины. В это время Александр спал. Его разбудил ангел, возвестивший юноше о предстоявшем ему мученическом подвиге и о том, что неотступно пребудет с ним во все время подвига. Когда воины пришли, Александр вышел к ним навстречу, но лицо его сияло таким светом, что воины, взглянув на него, упали на землю. Святой ободрил их и просил выполнить данный им приказ. Представ перед Максимианом, святой Александр смело исповедовал свою веру во Христа и отказался кланяться идолам, прибавив еще, что не страшится ни императора, ни его угрозы.

0: которые только-только вступают на порог церкви или только-только ознакомятся с церковью и с христианской верой. Поэтому я думаю, что тут сложно как бы вычленить. Я думаю, что это достаточно широкий круг людей, но которым, мне кажется, вера и жизнь христианская интересна.
1: То есть получается, что такие экскурсии даже некоторым людям помогают прийти к Богу. То есть они вот в рамках Ночи музеев куда-то еще ходили, в какие-то музеи, там какие-то другие культурные учреждения, зашли сюда в храм и послушали что-то, их вот задело это, и они потом стали прихожанами. Есть такие как бы случаи?
0: Вот, может быть, я о таких случаях не слышал, но именно поэтому Вознесенское архиерейское подворье участвует в Ночи музеев, потому что открыть двери храма для людей, интересующихся, это очень важно. Как мне кажется, не всегда люди могут переступить порог церкви, если, не знаю, нет верующих знакомых, верующих людей, верующих родственников. А здесь, в рамках акции, мне кажется, что достаточно большая аудитория может прийти. И это, конечно, для церкви это в первую очередь миссионерский проект. То есть рассказать и свидетельствовать с помощью церковного искусства, с помощью истории храма, свидетельствовать о вере, о Боге, мне кажется, это вот какая-то такая важная составляющая вот именно участия храмов в Ночи музеев.
1: Также при Вознесенском архиерейском подворье вы ведете иконописные курсы.
0: Иконописные курсы при храме Вознесения начались, наверное, в 2021 году. Вот здесь на регулярной основе они проходят. На сайте храма Вознесения можно познакомиться с дополнительной информацией. Это курсы краткосрочные. В течение 12 дней мы пишем лик Архангела Гавриила. Ну и это такой ознакомительный курс, чтобы познакомиться с иконописным рисунком, с техникой темперной живописи, с строем иконы, с последовательностью работы. Поэтому он рассчитан на всех желающих.
1: Всех желающих? То есть, я так понимаю, люди, даже которые рисовать совершенно не умеют, каких-то навыков нет, они могут прийти?
0: Да, так устроен курс, что могут прийти все желающие. И ну вот за сколько получается, за 5 лет, пока я веду эти курсы, ну, были случаи, когда, наверное, их очень мало, там, 1-2, когда люди понимали, что это не их, но в основном то пространство, которое возникает, которое я создаю на курсах, это такое, ну, дружелюбное пространство, в котором мы не только пишем образ, но и тоже разговариваем о вере, разговариваем о Боге. Поэтому это тоже такое очень интересное пространство. И вот иконописные курсы я тоже вижу как такую возможность, ну, свидетельства о Боге.
1: Ну, то есть можно сказать, что это миссионерский проект, то есть людям это дает прежде всего, что они приближаются к Богу. Не столько, что они там прямо становятся профессиональными иконописцами. Это все равно сложно за такой короткий срок.
0: Вот. Да, именно так. Я для себя вижу именно в этом цель.
1: Еще скажите, пожалуйста, этот год юбилейный для Вознесенского архиерейского подворья исполняется 35 лет со дня того, как был возвращен храм Русской Православной Церкви. Какие-то мероприятия еще планируете проводить в рамках этой круглой даты?
0: Здесь проходит много мероприятий. Все мероприятия выкладываются в социальных сетях храма. Вот, возможно, мы еще посотрудничаем с храмом и что-то я еще проведу. Ну вот я откликаюсь на любую инициативу храма, чтобы вот совместно мы что-то такое интересное сделали. Но вот сейчас конкретно не могу сказать, что там может быть запланировано у организаторов, кто занимается этим юбилейным годом, но вот участие в Ночи музеев и что еще было, ну вот и экскурсии, которые я провожу для прихожан храма, они тоже в рамках юбилейного этого года.
2: Валерий Юшаков.
1: Вы являетесь волонтером Ночи музеев на Вознесенском архиерейском подворье, правильно я понимаю?
2: Да, да.
1: Как вы узнали об этом? Захотели сами сюда прийти, кто-то посоветовал или как-то?
2: Ну, я являюсь прихожанином этого храма. Также у нас есть молодежка Вознесенского храма, в которой тоже распространялась информация.

0: вот, ну, с организатором мероприятия, я тоже знаком лично, поэтому она тоже порекомендовала помочь. Вот.
1: Что входит в ваши обязанности здесь сегодня?
0: В мои обязанности входит сегодня координация пришедших сюда зрителей, тех, кто приходит на экскурсии, на концерт. Да, там, то есть приходят, говорим, куда идти.
1: Как вам кажется, для кого вообще вот эта вот здесь акция на Сиско-Марсельском подворье? Для людей, которые постоянно ходят в храм, или для людей, которые совершенно не церковные, делают первые шаги, которые просто интересуются? Кому она больше подходит? Кому больше интересно, полезно?
0: Ну, я думаю, в этом плане она больше полезна тем, кто не воцерковлен или вообще не верующий. Полезно будет тем, что люди будут приходить сюда. Люди будут приходить сюда, смотреть на интерьер храма, по которому как раз у нас даже экскурсия сегодня есть. Также у нас есть экскурсия по летописи храма, летописи вообще архиерейского нашего Вознесенского подворья. То есть люди будут приходить, даже если они неверующие, будут узнавать про храм, про его устройство, да, про то, какие смыслы вкладываются, допустим, в оформление храма, в его интерьер, в рисунки, в иконы даже. И видя эти смыслы, возможно, они будут приходить вот таким образом к вере во Христа. Вот. Это касательно того, как полезно для именно неверующих людей.
2: Вы слушали репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
3: По славу Божью, на благо Отечества, вставайте на битву со всякою нечистью. Пора всем нам вспомнить самое главное. Мы Божьи люди, мы православные.

самое главное, мы Божьи люди, мы православные. Пусть жизнь словно солнце к закату уж клонится, о нашем спасении скорбит Богородица. Горячие к Сыну молитвы возносит, о милости к нам, о прощении просит. Спасая детей, защищая от

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Общаться ли с плохими людьми? Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему. Сирах, глава 13, стих 1. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. «Входить в сближение с согрешающими не для чего иного должно, а только для того, чтобы побудить их к покаянию, если каким-нибудь способом можно это сделать без греха». Святитель Василий Великий. «Воробей воробья заманивает в западню, и грешник, подобного себе, вовлекает в глубину зол. Если не тверд ты во нравах, не дружи с человеком, который слаб рассудком. Говорю же сие не с тем, чтобы гнушался ты кем-либо как грешником, но чтобы, когда обе стороны слабы, и ты не потерпел от него вреда, и он от тебя. Не живи вместе и не советуйся с людьми худыми, чтобы порок не помрачил твоей непорочности, чтобы лукавство не превозмогло в тебе над добротою, и зависть не одержала верх над твоим бесстрастием». Преподобный Ефрем Сирин. «Легче заимствовать порок, нежели передать добродетель, так как скорее заразишься болезнью, нежели сообщишь другому свое здоровье». Святитель Григорий Богослов. «Не живи с гордыми, живи со смиренными. Кто находится в дружбе с зараженным ненавистью и сварливым, тот находится в дружбе с хищным зверем. Отступи, ускори это сделать от человеков, чуждых благоразумия и духовного разума. Если любишь спокойную жизнь, не входи в круг тех, у коих вся забота о суетностях, и если случайно попадешь в среду их, будь таков, как бы тебя там не было». Преподобный Антоний Великий. «Не вступай в общение с тем, кем, как видишь, гнушаются добрые». Преподобный Нил Синайский. «Есть люди, которые силой приязни и дружбы влекут к делам неблагородным и неблагонравным, и мысль о приязни и дружбе может ослабить силу противоборства пороку». Святитель Филарет, митрополит Московский. «Такова уж немощь человеческая, что добрый человек, вступив в общество злых, становится сам злым, между тем, как эти редко делаются добрыми». Святитель Иоанн Златоуст. «Ничто так не вредит человеку, особенно юному, как злая компания, ибо как обхождение с добрыми — это такая школа, в которой без книг обучается человек философии христианской, то есть честной жизни, так и обращение со злыми бывает причиной крайнего развращения». Святитель Тихон Задонский. «Кому и насколько можно открывать свои чувства? Из избы ссору не выноси, а в уголок копи». Русская пословица. «Не открывай пред всеми помыслов своих, чтобы не дать преткновения ближнему своему. Не открывай мысли своей невеждам и воли своей неблагоразумным». Преподобный Исаия Отшельник. «Учись быть кроткой и молчаливой, и будешь любима всеми. А раскрытые чувства — то же, что ворота растворенные, туда бежит и собака, и кошка, и гадят». Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов. «Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут врачевать душу твою». Преподобный Антоний Великий. Мало ли, какое зло бывает у тебя на душе, но не все, что есть в печи, на стол мечи. Да будет оно одному Богу известно, ведущему все тайное и сокровенное. А людям не показывай всех своих нечистот, не заражай их дыханием сокрытого в тебе зла, затвори печь, пусть дым зла замрет в тебе. Богу поведай печаль свою, что душа твоя полна зла и жизнь твоя близка к аду, а людям являй лицо светлое, ласковое, что им до твоего безумия? Или же объяви свою болезнь духовнику или другу своему, чтобы они тебя вразумили, наставили, удержали. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Добиваться ли любви людей? «Кто Богу угоден, тот и людям приятен» — русская пословица. «Согрешивший должен отлучить себя от всякой любви человеческой, доколе не известится, что Бог принял его покаяние. Любовь мира сего отлучает от любви Божией» — неизвестный старец из Отечника. «Не ищи никогда, чтобы тебя любил, кто в этой жизни и почитал, чтобы тебе свободнее было спострадать Христу распятому». Преподобный Никодим Святогорец. «Не требуй любви от ближнего, ибо требующий ее смущается, если ее не встретит. Но лучше ты сам покажи любовь к ближнему, и успокоишься, и таким образом приведешь и ближнего к любви». Преподобный Дорофей Палестинский. «Не ищи любви в других к себе, а ищи ее в себе, и не только к ближним, но и к врагам». Преподобный Макарий Оптинский. «Не заботься о том, чтобы уважали и любили тебя люди века сего, но о том, чтобы угодить Господу Богу, и чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах». Святой праведный Алексей Мечов. «Мы обязаны всех любить, но чтобы нас любили, не смеем требовать». Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов. «Я не смел бы сказать ближнему: хочу, чтобы ты любил меня, но, думаю, не сказал бы: не хочу, чтобы ты любил меня. Тут есть что-то отражающее и отчуждающее, и это может тяжко ударить в сердце ближнего». Святитель Филарет, митрополит Московский. «Любовь ближнего к нам в наших руках. Она зависит всецело от силы и глубины нашей любви к нему». Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. «Если хотим, чтобы нас любили, будем любить». Преподобный Исидор Пелусиот. Свойственна ли христианам угрюмость? В собрании старайся быть приятным. Сирах, глава 4, стих 7. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание к евреям, глава 13, стих 16. Иных религия делает суровыми и угрюмыми, но это не по-христиански. Религия, которую вдохновляет Слово Христа, солнечная и радостная. Страстотерпица царица Александра. Угрюмая, отталкивающая жизнь не есть Божия жизнь. Когда Спаситель сказал постящимся, чтобы умывались, голову помазывали и причесывали, то разумел именно, чтобы не угрюмничали. Святитель Феофан Затворник. «Верующие должны быть солью земли и не замыкаться от людей». Архимандрит Иоанн Крестьянкин. «Как по отношению к телу человек печальный, унылый и угрюмый, хотя бы был и красив собою, теряет много красоты, а беззаботный и кротко улыбающийся увеличивает красоту, так точно и по отношению к душе». Угрюмый, хотя бы имел тысячи добрых дел, отнимает у них всю красоту. Святитель Иоанн Златоуст. Возделыватель худых помышлений мрачным и печальным делает внешний вид лица своего, язык, неспособным к пению божественных песней, и себя для всех неприятным и нежеланным встречником и собеседником. Возделыватель же благих и бессмертных произращений в сердце имеет лицо радующееся и улыбающееся, сладкозвучный в молитвах язык и для всех бывает всегда приятным собеседником. Преподобный Никита Стефат. Человеку надлежит быть существом общительным и дружелюбным, а не одиноким и необщительным, доставлять другим пользу, чем только в силах, возможную попечительностью доказывать свою сострадательность, подражая телесным членам во взаимном их содействии общей пользе. Преподобный Нил Синайский. Очень-то не отделяйся от других. Ходишь на именины и ходи, только и там будь внимательна, имей память о присутствии Божьем. Схиигумен Иоанн Алексеев. Полезно ли вам уединение? Если прежде не приведешь себя в правильное настроение, пребывая между человеками, то не возможешь стяжать его и живя наедине. Авва Лангин. При высокоумии и душевных страстях нельзя избирать уединенное житие. Преподобный Никон Оптинский. Общежитие умерщвляет страсти, а то в норе и змея тихо сидит. Преподобный Анатолий Оптинский из Зерцалов. Жизнь в уединении страсти не врачует, а только усыпляет. Если внимательно жить среди людей, скорее придешь в самопознание, ибо здесь много встретишь случаев, обнаруживающих нашу гниль. Схиигумен Иоанн Алексеев. Разве тем исцеляются наши страсти, чтобы мы были уединены и никто бы нас не трогал? Напротив, он и от того умножаются и лишают совершенно покоя. При обращении же с другими и при побеждении страстьми мы познаем свою немощь, смиряемся, каемся и по времени получаем исцеление. Преподобный Макарий Оптинский. Если кто замечает, что он легко побеждается возношением и вспыльчивостью, лукавством и лицемерием, и захочет извлечь против них обоюдоострый меч кротости и незлобия, тот пусть вступит как бы в страну спасения, в общежитие братий и при том самых суровых, если хочет совершенно избавиться от сих страстей, чтобы там, подвергаемый досаждением, уничтожением и потрясением от братьев и умственно, а иногда и чувственно попираемый, он мог очистить ризу души своей от ее скверны. Преподобный Иоанн Лествичник. В начале пути человек должен избрать жизнь, если только это зависит от него, среди людей и подвергаться всяким искушениям от них, а через это познать свои немощи и смиряться. Уединение усыпляет страсти и грехи, обманывает человека. Дьявол отступает от такого, дает ему мысль, что он победил в себе почти все страсти, а затем, в удобный момент, им же подстроенный, ввергает в пучину падений, из которых многие не в состоянии выбраться. Игумен Никон Воробьев. Вы любите разговоры о вере. Небезопасно плавать в одежде, небезопасно и касаться богословия тому, кто имеет какую-нибудь страсть. Преподобный Иоанн Лествичник. У кого сердце наполнено страстями, у того ими же и язык приводится в движение. Если станет он говорить о духовном, то будет рассуждать под влиянием страсти. Мудрый замечает такого человека при первой встрече, и чистый обоняет его зловоние. Преподобный Исаак Сирин. Ежели вам случится сойтись с людьми единомышленными, то отчего же не поговорить о религии? Этот разговор несравненно лучше и приличнее для христианина, чем какое-нибудь празднословие и пустословие. Почему не послушать духовно-разумную речь благомыслящего человека? Или отчего не передать того, что вы сами знаете? Но если возникнет спор, то гораздо разумнее избегать его по учению апостола, воспрещающего словопрение, потому что оно служит не на потребу, а на разорение слышащих. Преподобный Макарий Оптинский. Споры о вере. Грешник уже говорит Бог: «Что ты проповедуешь уставы мои и принимаешь завет мой устами твоими? Ты же возненавидел наставления мои и отверг слова мои». Псалом 49, стихи 16 и 17. «С безрассудным много не говори, и к неразумному не ходи. Берегись от него, чтобы не иметь неприятности и не заморать себя столкновением с ним». Сирах, глава 22, стихи 12 и 13. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи с 24 по 26. «Тех, которые держатся учения противного твоему, обличай силою добродетелей твоих, а не убедительностью слов твоих». Преподобный Исаак Сирин. «Блюдись разговаривать с еретиками, желая отстоять веру, чтобы яд скверных слов их как-нибудь не уязвил тебя самого». Преподобный Исаия Отшельник. «Когда кто из знаемых твоих держится еретических мудрований, увещай его познать правую веру, но не состязайся с ним и не желай слышать, как он мудрствует, чтобы не заразиться ядом его. Если он пожелает услышать истину веры, приведи его к святым отцам, которые могут оказать пользу ему во Христе. Таким образом, ты поможешь ему по Богу без вреда себе. Но если он по первому и второму вещанию не исправится, то такового, по слову апостола, отрицайся». Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. В отношении к людям разных исповеданий надобно со всею свободой и силою открывать убеждение в достоинстве православного исповедания. Но в обличении заблуждений и заблуждающих терпимость, спокойствие, кротость, снисхождение, осторожность также нужны, как и ревность. Мудрость христианская мирна, и подвязающийся для нее должен быть мирен. Мирным нужно быть любителю мудрости и в отношении к другим, не вступать в словопрение, как учит апостол, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 14. И если нужно стать за истину против нападающих на нее, нужно делать сие со спокойной твердостью, без раздражения, так, чтобы можно было потом сказать себе в совести: «С ненавидящими мир я был в мире». Псалом 119, стих 6. Святитель Филарет, митрополит Московский. Гордая ересь не терпит обличений, не терпит побеждения. От обличения она ожесточается, от побеждений приходит в неистовство. Это доказали и бесчисленные опыты. Побеждается ересь кротким увещанием, еще удобнее молчаливым приветствием, смирением, любовью, терпением и долготерпением, молитвою прилежную, исполненную соболезнованием о ближнем и милосердием к нему. Ересь не может быть побеждена человеком, потому что она изобретение, начинание демонское. Победителем ее может быть един Бог, призванный к борьбе с нею и к поражению ее, смирением человека пред Богом и любовью этого человека к ближнему. Желающий успешно сражаться против ереси должен быть вполне чужд тщеславия и вражды к ближнему, чтобы не выразить их какую насмешку, каким колким или жестким словом, каким-либо словом блестящим, могущим отозваться в гордой душе еретика и возмутить в ней страсть ее. Помазуй струп и язву ближнего как бы цельным елеем, единственно словами любви и смирения. Да презрит милосердный Господь на любовь твою и на смирение твое. Да возвестятся они сердцу ближнего твоего, и да даруется тебе великий Божий дар — спасение ближнего твоего. Святитель Игнатий Брянчанинов. Надо избегать споров и бесед, которые начинаются якобы ради духовной пользы, а приводят чаще к головной боли. Не надо ждать духовного понимания от людей, которые не веруют в Бога. Лучше молиться о них, чтобы Бог простил и просветил их. Старец Паисий Святогорец. Разговоры об истине с воинствующими атеистами совершенно бесполезны. Игумен Никон Воробьев. Другим говорить о Боге, когда у них еще нет склонности слышать о Нем, не надо. Вы спровоцируете их на богохульство. Не спешите, молитесь о том, кому хотели бы помочь, и предавайте их Богу. У Него сила и власть реальные, а наши — кажущиеся. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Как вести себя с богохульником? Не столько хулится Бог нечистой жизнью язычника, сколько развращением христианина. Святитель Иоанн Златоуст. При помыслах сомнения, неверия, хулы кто страдает? Тот ли предмет, о котором сомневаются, коему не верят, который хулят, или те, которые сомневаются, не верят, хулят? Святой праведный Иоанн Кронштадтский. На кощунствующих надо смотреть, как на больных, от которых мы требуем, чтобы они не кашляли и не плевали. Преподобный Никон Оптинский. Если человек бесстыдно и сквернословит, богохульствует, то лучше сделать вид, что ты чем-то занят и не слышишь его, а самому молиться. Потому что если он поймет, что ты за ним следишь, то он может сквернословить, не переставая. И ты таким образом станешь причиной его одержимости нечистым духом. Однако если сквернословит не бесстыдник, а человек, у которого есть совесть, и сквернословит он от дурной привычки, то ты можешь ему что-то сказать. Но если у него есть не только совесть, но хватает и эгоизма, то будь осторожен, не говори с ним строго, но сколько можешь смиренно и с болью. Старец Паисий Святогорец.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мириана». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Альбом «Хроника Петроградской Голгофы», посвященный духовному подвигу священномученика митрополита Вениамина и его сподвижников, представлен 24 мая на Санкт-Петербургском международном книжном салоне, проходившем на Дворцовой площади. Протоиерей Михаил Браверман рассказал о смысле почитания святых и неразрывной связи мучеников первых веков христианства и новомучеников XX века. Автор-составитель Любовь Ивановская посвятила выступление Петроградскому процессу 1922 года над священнослужителями и мирянами, отметив, что благодаря его публичному освещению сохранилось множество фотографий, часть из которых вошла в альбом. Встречу продолжил концерт женского вокального ансамбля «Агни Парфени», исполнившего песнопения, посвященные церковным праздникам, Вознесению Господню и памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, и произведениям современных авторов. Заместитель председателя епархиального издательского совета иерей Илья Петров возгласил многолетие тезаименитому святейшему патриарху Кириллу. Экспозиция, посвященная Дню славянской письменности и культуры, работает в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Открыла выставку выступления приходского хора храма преподобного Сергия Радонежского, затем клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора иеромонах Иосиф Реутов прочел лекцию об особенностях книгопечатания на Руси. Отец Иосиф сопроводил свое выступление презентацией, предложив участникам открытия вместе разобрать некоторые слова, напечатанные русской вязью. Хранитель Музея истории православия на Южном Урале Анна Усманова рассказала о редких и очень ценных экспонатах, покинувших стены музея только на время выставки, праздничные пасхальные на престольные Евангелия 18-19 веков, канонник 18 века и репринт Остромирова Евангелия. Далее клирика Дигитриевского монастыря иерей Алексей Поляков рассказал об истории обители с момента основания. В прошлом году, когда отмечалось десятилетие возрождения монашеской общины, именно вокруг Адигитриевского монастыря кипела книгоиздательская деятельность. Вышла монография «Челябинский Адигитриевский женский монастырь» и дневниковые записи протоиерея Леонида Туркевича «Обитель инокинь святых». Челябинская областная универсальная библиотека представила на выставке самую древнюю книгу из своего фонда «Острожскую Библию», изданную в 1581 году русским первопечатником Иваном Федоровым. У реликвии повреждена обложка, поэтому она видит свет раз в несколько лет. На открытии выставки библиофилам была представлена редкая возможность увидеть и сфотографировать Острожскую Библию в руках книжного реставратора Сайеры Мальцевой. Экспонируются и другие уникальные издания 18-19 веков – апостолы, псалтири, минеи, требники из отдела редкой книги библиотеки. Кроме того, можно посмотреть современные книги о русских храмах и монастырях, а также цикл фотографий «Истоки православия. Вера, объединившая Русь». Экспозиция работает до середины июня на третьем этаже библиотеки. Вход свободный. Продолжаем выпуск новостей. В музее Казанской епархии на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря продолжает работу выставка «Церковь в годы войны». Экспозиция рассказывает о духовной поддержке народа в годы тяжелых испытаний, молитвенном подвиге священнослужителей и мирян, помощи фронтовикам и труженикам тыла. На выставке представлены подлинные экспонаты, найденные на полях сражений, награды Великой Отечественной войны, письма с фронта, военная форма солдат 1943 года, реконструкция формы летчика, иконы и другое. Посетители также могут увидеть уникальную подборку церковных фотографий военного периода, дополненную материалами о казанских архиереях и священнослужителях, ветеранах войны. В экспозицию вошли предметы, найденные во время раскопок региональной общественной молодежной организации «Объединение Отечества» и военно-патриотического поискового отряда «Выстрел» из города Чистополь, проходивших в Ленинградской, Новгородской и Волгоградской областях. Особенно ценны те из них, что подтверждают искреннюю веру и молитву бойцов. Нательные крестики, хранившиеся в карманах гимнастерок, ладанка, лист бумаги с рукописью 90-го псалма, отметили представители Епархиального музея. Выставка организована при поддержке библиотеки Московской духовной академии, Национальной библиотеки Республики Татарстан, Музея мемориала Великой Отечественной войны. Посетить экспозицию можно до 12 июля ежедневно. Музей Казанской епархии расположен на территории Крестовоздвиженского храма Богородицкой обители по адресу Казань, улица Большая Красная, 5. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. На календаре вторник, 26 мая. Мы желаем вам хорошего, доброго, мирного дня. И время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12:30 в цикле «Звучащая книга» исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 13:10 в рубрике «Детям о Боге» слушаем евангельские чтения для детей. В 13:30 читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. В 14:20 беседы о вечном. Сегодня это беседа со священником Серафимом Кадурой о страхе и смелости ко христианских добродетелях. В 15:15 передача архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». Тема его беседы – автономное христианство. В 15:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио, цикл «Путь к свету». В 16:10 православный календарь. В 16:25 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17:20 программа «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». В 18:10 для ребят сказки русских писателей. Продолжение сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». В 18:35 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся в Центр Царский на концерт «Песни о войне и победе» ансамбля «Фолк-толк». В 19:15 Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие и поделится новыми интересными рецептами. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 20:10 репортаж о прошедшей ночи музеев, подготовленный Еленой Сырневой. В 20:25 беседы о вечном. Напомню, в передаче принимает участие священник Серафим Кадура. Тема беседы «Страх и смелость ко христианские добродетели». В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 22:30 в цикле «Духовное слово», сборник «Душевный лекарь», «Святые отцы мирянам». В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:30 разговор о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз» со священником Ильей Макаровым. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Мир вам и оставайтесь на нашей волне.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. С нового учебного года российские школьники начнут изучать искусственный интеллект. Профиль станет частью уроков по информатике углубленного уровня. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что толчком для этого новшества послужила Всероссийская олимпиада школьников, завершившаяся в мае. По словам министра, олимпиада всегда задает вектор развития для всей системы образования. Ранее Минпросвещение добавило в федеральный перечень первый школьный учебник по искусственному интеллекту. Сообщается, что пособие, разработанное Альянсом в сфере ИИ и издательством «Просвещение», появится в школах уже в этом году. Курс «Введение в искусственный интеллект» рассчитан на учеников 5-9 классов. «Звезда для Эммы». Так называется книга проекта «Воспитание мужества на примере русских воинов». Проект появился по инициативе Свердловской региональной общественной организации «Общество любителей русской истории». С героями книги, в том числе жителями Урала, сейчас знакомятся школьники Свердловской области. Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию книги «Звезда для Эммы». Автор Мария Панишева, композитор Александра Гашадзе. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Звезда для Эммы. Командир саперов Константин Пылаев. Недавно Эмме исполнилось 1.5 года. Вот она сидит на руках у мамы. На ней теплая плюшевая шубка, шапочка-шлем и валенки. Сегодня Новый год, 1 января 1942 года. Мама с Эммой пришли в сквер Красной Армии посмотреть на городскую елку. «Видишь, Эммочка, сколько игрушек? Вон Мишка, а здесь зайчик. Посмотри, и танки вырезали из фанеры». Эмма поднимает голову вверх, тычет пальчиком. «Что там? На самой макушке елки, ярко-золотое. Очень уж высоко. Это звезда, доченька. Ее сделали школьники из папье-маше, а покрасили как красиво. Теперь Эмма тычет пальчиком в темное небо. Там светятся точечки, звезды. Ей папа о них рассказывал». «Папа!» — говорит Эмма и разводит руками. «Да, моя хорошая, папа не смог пойти с нами на елку. Он работает целыми сутками. Его вагонное депо делает срочный заказ для фронта». Папа Эммы Пылаевой трудится слесарем на железной дороге. Ремонтирует вагоны на станции «Смычка». Очень важная эта станция. К ней ведут железнодорожные пути с нескольких предприятий. Заводы отгружают снаряды и броневую сталь. А недавно Уральский танковый завод номер 183 доставил первые танки. Ушли они со «Смычки» на фронт. Идет 7-й день Нового года. Эммин отец, Константин Пылаев, на рабочем месте, в вагонном депо. Он прикручивает болтами броневые листы к бронеплощадкам. Так называются боевые вагоны бронепоезда «Сталинский Урал». В них установят пушки и пулеметы. 3-й месяц кипит работа. «Посчитал бы я за счастье бить врага на бронепоезде», думает про себя слесарь Пылаев. С первого дня войны горит он желанием защищать родину. 3-й раз подал заявление об отправке на фронт. Стучат железнодорожники по металлу, подтягивают броню наверх, защищают ею стреляющие вагоны. «Пылаев!» – раздалось неожиданно в цехе. Спустился молодой слесарь с борта бронеплощадки. «Догнал тебя, новогодний подарок! Повестка в армию пришла!» Обнялись ремонтники, похлопали товарища по спине на прощание. «Жалим отпускать на фронт хорошего специалиста». Едет Константин Пылаев в город Камышлов. Рядом с ним сидят в вагоне поезда другие добровольцы из Нижнего Тагила. «А ты, Костя, в армии служил?» – спрашивают его. «Было дело в свой срок, как положено, на Дальнем Востоке». «А в боях довелось побывать?» «Довелось немного, в 1938 году с японцами». «И я на Дальнем Востоке сражался», – отозвался кто-то еще из призывников. «Только годом позже, на реке Халкингол. И я повоевал», — раздался чей-то голос. в 40-м, в Финскую войну. Бывалых добровольцев отправили учиться в школу младших командиров. Знакомы им и армейская служба, и боевой опыт. Вот и станция Камышлов. Идут призывники 20 километров пешком в еланские лагеря. Одели их в форму, выдали оружие. Оглашают первый приказ. Выступить в пеший марш-бросок до поселка Сухой Лог. Это уже по-военному. 50 километров в полном обмундировании. Конечная точка – станция Кунара. Быстро пролетели 3 месяца учебы. Сформирована в Сухом Лагу 167-я стрелковая дивизия. Константину Пылаеву присвоено звание младшего сержанта. «Назначайтесь командиром отделения саперного батальона», – слышит он. Город Воронеж, потом Курск, Сумы. С защиты и освобождения этих городов начался боевой путь командира саперов Константина Пылаева. «Надо укрепить противотанковыми минами позиции обороны артиллерийского полка». Саперное отделение Пылаева выполняет задачу. «Проделать для разведгруппы проход в минном заграждении». Впереди разведчиков идет сержант Пылаев и его саперы. «Подготовить к переправе всей стрелковой дивизии реку Алым». Саперы ищут подходящее место, наводят мосты из рыбацких лодок и бревен. Стрелки переправляются на другой берег, везут самоходки и пушки. Начался февраль 43-го года. Саперное отделение сержанта Пылаева под Курском. В деревне Погожие в одном из домов засели немцы. Из всех окон бьют пулеметы. Не подступиться. Что делать? Сержант Пылаев.

строительного проволочного забора натянули. Не пройти теперь врагу на этом рубеже. Прошло время. Враг атакует позиции стрелковой дивизии. Отделению старшего сержанта Пылаева выдвинуть группу заграждения к позициям 465-го саперного полка. Группа саперов внимательно следит за горизонтом. Замечены автоматчики противника, идут в сторону лощины. Выдвигаемся навстречу. Лощина превращена саперами в минное поле. Встретил роту фашистов автоматный огонь. Враги пошли в атаку. Взрыв мины. Еще один. Развернулись фашисты обратно. Отражен прорыв. Отделению сержанта Пылаева очистить от мин шоссейную дорогу. Стреляют по дороге фашисты. Ползут саперы. Тонкими щупами пронизывают землю. Снимают мины. 5 часов ползут. 10. Вот уже сутки прошли. Без отдыха выполняют свою работу. 500 мин обезвредил сапер Пылаев. Холодной осенью 1943 года совершил свой главный подвиг тагильский герой. Враг отступал. Наши войска подходили к городу Киеву. Нужно срочно переправиться через реку Дон. Задача саперов – устроить переправу. «Что будем делать, товарищ командир?» – спрашивают подчиненные сержанта Пылаева. «Лодки и понтоны запаздывают в дороге. Ждать некогда». Оглядывается командир. Нет на берегу леса. Не из чего вязать плоты. Есть рыбацкие лодки. Сожгли фашисты. Поищем. С трудом отыскали саперы 4 дырявые лодки. Как смогли, залатали тряпьем дыры. Сарай и забор нашли, товарищ сержант. Почти целые, докладывают. Разобрали находку. Хватило бревен на плот для артиллерии. Пустили доски на 2 парома. Скрепили ими лодки попарно. Предстоит самое сложное – плыть на другой берег под прицельным огнем фашистов. Ночь, волны, ледяная вода. Ничто не остановило наших солдат. Артиллеристы с орудиями форсируют Днепр на слаженном плоту. Сержант Пылаев и его саперы перевозят на паромах пехоту. Ловко работают они веслами. 2 батальона солдат перебралось на другой берег на 2 небольших плотах. Посчитайте сами, сколько раз за ночь пришлось саперам пересечь реку. Немало еще боевых дорог прошагал Константин Пылаев. Осенью 44-го в боях у польского города Санок получил он тяжелое ранение. Отправили его в госпиталь, а потом домой трудиться на станции «Смычка». «Папа!» – встретила отца с восторгом маленькая Эмма. «Звезды блестят у него на груди. 1 красная». Это орден Красной Звезды. 2 золотая. Это звезда Героя Советского Союза. Это все на сегодня. До встречи.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Мы предлагаем вашему вниманию новые главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Только к концу большой перспективы, около гостиного двора, русский торговый дух оживляет ее. Бойкие сидельцы при появлении каждого прохожего, скинув шапку и вытянув руку, будто загоняют цыплят, отряхнув свою масляную головку, остриженную в кружок, клохчут, лают, выпивают, вычитывают длинный список товаров, вертят калейдоскоп своих приветствий, встречают и провожают этим гамом, как докучливые шавки, пока потеряют прохожего из виду. «Что вам угодно, барыня, сударыня? Пожалуйте сюда. Что покупаете? Господин честной, милости просим. Что потребно? Железо, мед, бахта, платки, бархат, парча, деготь, бумага. Образа променивать». Меха сибирские, икра астраханская, сафьян казанский. Ко мне, сударыня, у меня товар лучший. Не слушайте, он врет у меня. Ей-богу, уступлю за бесценок, с убытком, только для почину, с легкой руки вашей. И готовы разорвать прохожего. А вздумай он войти в лавку, так продавец в убыток запросит с него в 5 раз дороже, чего товар стоит. Жеманные барыни в разноцветных бархатных шубах, в платочке, обвязавшем по-русски голову, причесанную по-немецки, с большими муфтами, расхаживают при дам, как павы, и бронятся с купцами, как матросы. Разрумяненные купчихи в парчевых кокошниках и полушубках чинно кивают, как глиняные кошечки, не шевеля своего туловища и едва процеживая сквозь губы свои требования. Кое-где важный господин в медвежьей шубе и наперекор северной природе в треугольной шляпе, венчающий парик, очищает себе натуральную тростью дорогу между стаей докучливых сидельцев, предоставляя последи нахалов слуг разметать влево и вправо эту мещанскую челядь. Воловьи и подъезжие извозчики то и дело шныряют около гостиного двора с отзывом татарских времен. «Поди! Поди!» Там кричат «блины горячие», здесь «сбитень», тут «попушники», «бубенчики» звонко говорят на лошадях. Мерно гремят полосы железа, воркуют 1000 голубей, которых русское православие питает и лелеет, как священную птицу. Рукавицы похлопывают, мороз сипит под санями, скрипит под ногой. Везде движение, говор, гам, брецание. Эти предметы, эта суета торговая, новые для наших цыган. На все они заглядываются, всего заслушиваются. Вдруг откуда-то раздается сторожевой крик. Кажется, это вестовой голос, что наступает конец мира. Все следом его молкнет. Всякое движение замирает. Пульс не бьется, будто жизнь задохнулась в один миг под стопою гневного бога. Весы, аршины, ноги, руки, рты остановились в том самом положении, в каком застал их этот возглас. Один слух, напряженный до возможного, заменил все чувства. Он один обнаруживает в этих людях присутствие жизни. Все прислушивается. Опять раздается возглас. Волнуется, всходит, будто со ступени на ступень, ближе и ближе, уж можно слышать в нем слово «язык». Языка ведут, языка повторяют с ужасом сотни голосов. Слово-язык стонет в обоих этажах гостиного двора, по улицам, слабеет, усиливается и сообщается, как зараза. Почти каждый человек его отголосок. Бросают товар, деньги, запирают лавки, запираются в них, толкают друг друга, бегут опрометью, задыхаясь, кто куда попал, в свой, чужой дом, сквозь подворотни, ворота на запор, в погреб, на чердак, бросаются в свои экипажи, садятся, не торгуясь, на извозчиков, лошади летят, как будто в сражении, предчувствуя вместе с людьми опасность. И в несколько мгновений большая перспектива, гостиный двор, вся часть города пуста, словно вымершая. Только на площадке против гостиного двора видны два человека. Они как бы обезумленные, не понимая ничего, не зная, что делается около них и что им делать, ожидая чего-то ужасного, стоят на одном месте. Эти два человека — наши цыганы. Оборачиваются. На них, прямо-таки на них идет, сопровождаемый пешим конвоем и полицейским чиновником на лошади, какое-то чудовищное существо. Так, по крайней мере, он кажется издали. Цыгане думают бежать, но куда? Уж поздно. Их может тотчас настигнуть верховой. Да еще их ли нужно? Они за собой ничего не знают. Не хотят ли спросить их о чем? В таких переговорах они стояли на одном месте, ожидая на себя конвоя. Чудовищное существо ближе, ближе к ним, уже в нескольких шагах. Можно различить, что это человек, покрытый с головы до пят мешком из грубого холста, в котором оставлены только прорехи для глаз и для рта. О-о-о! Этот человек – существо ужаснейшее. Недаром упреждает его бегство и опустошение. Он равнозначителен чуме, трусу, наводнению. Когда из маленькой холщовой прорехи слышится магическое слово и дело, оно ведет к допросу, пытке и казни. Оно мертвит прежде смерти. Не менее ужасно голоса крокодила, раскрывающего пасть, чтобы поглотить свою жертву. Это одно из привилегированных зол, от которых освободила нас Екатерина Великая. Его звали Язык. Что ж такое был Язык? Уголовный преступник, которого водили по городу в наряде, нами описанном, чтобы указать на участников в его преступлении. Разумеется, этим ужасным средством пользовались для исполнения своих видов, корысть или властолюбие, месть или желание продлить и запутать суд. Язык подошел к испуганной цыганке и оговорил ее роковым словом и делом. Ее окружает конвой. Полицейский чиновник грозно приказывает ей следовать за ним, трясясь от страха, потеряв даже силу мыслить, так внезапно нахлынула на нее беда. Она хочет что-то сказать, но губы ее издают одни непонятные дрожащие звуки. Покорясь беспрекословно, она следует за ужасным оговорителем. «Возьмите и меня!» — кричит ее товарищ, которого с нею разлучали. «Коли она в чем оступилась, так я с нею половинщик! Спросите ее сами, я не отхожу от нее день и ночь, без меня она не зарежет цыпленка!» «На тебя не показывает язык», — сказал полицейский чиновник. «Нам тебя не нужно. Вы должны и меня с нею взять. Я на себя показываю. цыгану возразили убеждениями прикладов. «Бейте меня, мучьте меня!» — продолжал кричать Василий. «Растерзайте мое тело по кусочку, выньте мою душу по частям, я не отстану от своей куконы!» И, несмотря на угрозы и скорое исполнение их, он последовал за своей подругой и госпожою. Глава вторая. Допрос. «А что, пытали?»
3: «Да».
2: «Чем? Кипятком, клещами?» «Словами». «Но что пред ними зуб клещей? В огне смола и все, что выдумал ад в сердце человека». Страх заранее сметал людей с улицы, по которой шел язык, ведя свою жертву. Лишь изредка дерзала ему навстречу вельможная карета. Когда бедная цыганка пришла в себя, первая мысль ее была о мариорице. «Милое дитя мое», — твердила она про себя, «не дадут мне злые люди насмотреться на твое счастье. Если б только увидать тебя, пристроенную за богатого знатного Волынского, и тогда б я умерла спокойно, радостно, как в небе. Что ж, я и теперь сделала все, как мать, может быть, и то, чего б не сделала другая. Кабы еще к этому хоть одно приветное слово от тебя, дочки моей, хоть бы одну слезинку на лицо матери, прежде чем закрою очи. Нет, нет, страшно и подумать, что ты увидишь в цыганке мать свою, страшнее, чем смерть, на которую, может, статься, меня теперь ведут. Я свела твое благополучие высоко, высоко, не снесу его в грязь, не дам стоптать людям. Пускай казнят меня, на плахе прошепчу твое дорогое имечко, буду молить Бога только о том, чтобы он при тебе заступил меня. Цыганка посмотрела на небо, к стороне дворца, на свою стражу, и шла спокойнее. Мысль за мыслью, догадки за догадкой вязались в голове ее. Вдруг одно страшное сомнение мелькнуло пред ней и всю ее обхватило. Сердце ее то кипело, как разожженная сера, то стыло, будто под ледяной рукой мертвеца. Не узнали ли ее тайну? Может быть, сходство, ужасное сходство. Не ведут ли ее к допросу об этой роковой тайне? О, никакие пытки не заставят ее проговориться. Что ей муки, лишь бы о мариорице помину не было. Неизвестность колебала ее душу из стороны в сторону. Смерть. Смерть в груди бедной матери. Она торопилась, она, кажется, хотела обогнать стражу, чтобы поскорей к развязке, и по временам молила Бога сохранить от беды только одну драгоценную голову. Мариулу привели в один из мазанковых домиков позади летнего сада, принадлежащих к службам герцогским. При входе сдернули с нее шубу. Василия остановили у наружного крыльца. Здесь он решился дожидаться своей куконы, хоть бы замерзнуть. Через огромную нечистую переднюю, где стояли дрова, скамейка в инвалидном состоянии и непокрытое ведро с водой, ввели Мариулу в другую большую комнату другого содержания, но не менее мрачную. Продолговатый стол занимал середину этой комнаты по наклону пола, столь эластического, что, ступив на один конец доски, можно было заставить прыгать все на ней стоявшее. Окна, запушенные навершок морозом, пропускали в это домовище синеватый цвет. Кое-где по потолку свисла паутина, будто крылья летучих мышей. Вдоль черных стен лежали кипы бумаг, которых годы существования мог бы исчислить разве архивный Кювье по слоям пыли, их покрывавшим. Одно, что с первого взгляда утешало в этой комнате, так это зерцало, стоявшее на вощанке посреди стола. Но и этот памятник великой идеи великого царя-законодателя оскорбляли и смелый паук, завесивший его по местам своею тканью, и бесчеловечие, поместившее разные орудия пытки в боковой комнате, в которую дверь оставлена была как бы с умыслом полузакрытою. Это была полицейская канцелярия при доме герцога. Смотря на эти предметы, цыганка ожидала ужасного допроса. Вид особ, представившихся ее глазам, не более был утешителен. У стола на судейском месте сидел худощавый старик отвратительной наружности. Рыжие космы падали беспорядочно на плеча. Голова его, вытянутая, иссохшая, имела форму лошадиной, обтянутой человеческой кожей, с глазами гиены, с ушами и ртом орангутана, расположенными так близко один от другого, что когда сильно двигались челюсти, шевелились дружно и огромные уши, и ежились рыжие волосы. Глаза его, то, останавливаясь неподвижно, принимали мертвый цвет свинца, то сверкали ужасно, как пытливый зонт, или схватывали без пощады слабую душу и держали ее над бездной. Он был одет весь в красно-коричневом, даже до шелковых чулок. Богатые кружевные манжеты, закрывая кисть его руки, возбуждали подозрение, что под ними скрываются ногти нечистого. Подле него, сбоку стола, сидел молодой человек лет 25, белокурый, тщедушный. В лице его, казалось, не было кровинки. Мутные безжизненные глаза выражали сонливую или болезненную природу. Впрочем, в поступках и словах его можно было заметить какую-то измученную таинственность. Он весь похож был на недоговоренный смысл, означенный несколькими точками. Он держал, нехотя, перо в руках и смотрел более на бумагу перед собой, нежели на живые предметы, его окружавшие. Первый был достойный клеврет Берона, обер-гофкомиссар Липман. Второй – домашний секретарь их обоих и племянник последнего, Эйхлер, которого он воспитывал как сына и любил для себя. Едва умея подписывать свое имя, Липман употреблял это живое орудие по всем бумажным делам своим. Бездетный, не имея кому передать, кроме него, свои богатства и свою знать, он хотел не умереть на земле хотя бы в нем. И потому доставил ему завидный пост, приближавший его к герцогу, место кабинет секретаря, было у племянничка на мази. Чудное это желание не умирать после себя на земле. Часто целое потомство, целый народ, человечество пожинает на том поле, которое засеяло самолюбивое или возвышенное чувство одного человека. По одну сторону зерцала поставили Мариулу, по другую — языка. Ее, красивую, опрятную, в шелковом наряде, по коему рассыпались золотые звезды, мать княжны Лелемико унизилась бы в собственных глазах, если бы одевалась небогато. Ее, бледную, дрожащую от страха. Его, в черном холщовом мешке, сквозь которого проглядывали два серые глаза, и губы, готовые раскрыться, чтобы произнести смертельный приговор. Начался допрос. Прелюдий уж хорошо объяснял, каков будет самый концерт. «Смотри, цыганка», — сказал грозным голосом рыжеватый судья, — «уговор лучше денег. Говори правду, или косточки твои заговорят нам за тебя». Он указал в боковую комнату. Глаза его при этом движении подрали по сердцу Мариулу, как бы прошли по ней пилой. «Не ведаю за собой ничего», — сказала она, собрав силы. «Но о чем спросишь, господин, на все готова отвечать». «Лишь бы не о Мариарице», — думала она. «О, об этой не заставит меня сказать полслова и то, что вижу в боковой комнате». «Еще прибавка к нашему условию. Если сознаешься скоро, в чем тебя обвиняют, то мы держать тебя долго не станем. Теперь к делу».
3: «Слушаю, господин».
2: «Вот видишь этого урода в мешке? Он погубил несколько душ и доказывает, что ты дорогою из Москвы сюда была в коротких связях с его атаманом, который под именем малороссиянина Горденки пробрался в Питер, чтобы ограбить казну».
3: «А-а-а», — подумала цыганка, догадываясь, к чему подбирались допросчики. «Слава Богу! Дело не о моем детище. После этого все пустяки, вздор». Тяжелый камень свалился с груди ее. Блистающие радостью глаза и улыбка на устах ей изменили. «Только?» — невольно спросила она своего судью. «Разве этого мало? Дружба с атаманом. Это ведет вместе с ним на плаху. Язык, твоя очередь. Говоришь, что ты доказывал на нее? Как ее зовут? Какие были у ней плутовские замыслы с атаманом?» Человек в мешке начал свой донос, искусно сочиненный, но худо затверженный. Кто бы знал голос Ферапонта Подачкина, не обинуясь, сказал бы, что это был он. И действительно, это был сынок барской барыни. Его заставили играть роль языка для того, чтобы оговорить цыганку, бывшую в коротких связях с тем, которого хотя и заморозили, но не могут докончить с его грозными замыслами. Цыганку, умевшую понравиться и Волынскому, с которым она после смотра оставалась долго наедине. Горденко не передал ли ей известного доноса? Не перешел ли этот письменный доказчик в третьи руки к врагу герцога? Личность его светлости с этой стороны не обезопасена. А кто не знает, что личность временщика идет впереди всего? Не беда сделать цыганку преступницей, навалить ей на плеча 2-3 злодеяния. Скрутив ее таким образом, можно ее допытать и, смотря по обстоятельствам, наказать или помиловать, все воле герцога. Повести это дело к желанной цели поручено, как мы видели, хитрецу Липману. «Правда», — отвечала с твердостью цыганка, — «меня зовут Мариулой. Правда и то, что малороссиянин, бог знает, кто он такой, полюбил меня за мое будто лукавство, часто говаривал со мною и передал тебе», — спросил дрожа от нетерпения Липман. «Ну, голубушка!»
2: «Понимаю», — сказала про себя Мариула, — «понимаю и все открою. Что мне до чужих дел? У меня только одно дело на свете». «Велите выйти этому мешку», — примолвила она вслух, обратясь к судье. «Я знаю, что вам надо».
3: Спокойствие и твердость, с которой она говорила, предвещали благоприятную и скорую развязку допросом. Гроза, собравшаяся на лице обергофкомиссара, начала расходиться. Он дал знак языку рукою, этот понял и вышел. Тогда цыганка сказала с твердостью: «Вам надобна бумага Горденки, так ли?»
2: «Да, да, моя голубушка, бумага, которую, но ты догадлива, ты все знаешь».
3: «Нет, господин, я ничего не знаю».
2: «Как ничего?» — вскричал грозно допросчик. «Проклятая цыганка, не ты ли сама? Я не знаю, что в бумаге, но она... Ну?»
3: Липман при этом вопросе приподнялся невольно со стула. Глаза его вцепились, как когти дьявола, в душу Мариулы, из которой, казалось, хотели исторгнуть ее тайну.
2: «Где?» — прибавил он нетерпеливо.
3: «У меня и со мною теперь», — отвечала цыганка.
2: Если бы она сказала другое, старичишка растерзал бы ее по клочкам. Обрадованный ответом, он готов был расцеловать ее. Не спрашивая позволения, Мариула подошла к окну, обратилась к Липману спиной, вынула из-за пазухи запечатанный пакет и потом передала его своему судье с вопросом: «Она ли?»
3: Заворотив свои манжеты, Липман схватил трепещущей рукой пакет, сломил на нем печать и, передав его секретарю, задыхаясь, спросил так же лаконически: «Она?»
2: Секретарь машинально взял бумагу, сонными глазами пробежал ее, кивнул утвердительно и, зевая, длинною зевотой отвечал: «Она». Потом стал пристально читать ее. Пока роковое слово не дошло до ушей старика, он, казалось, готов был съесть племянника за медленность изъяснения. Но ответ произнесен, и торжествующая душа его вся излилась в восклицании: «А-а-а!» Не иначе произнес бы это восклицание алхимик, найдя философский камень. Вероятно, не иначе произнес его Колумб, увидя первый берег открытого им нового света.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 25 мая, в день второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца, в Свято-Николаевском мужском монастыре Верхотурья совершена архиерейская божественная литургия. Праздничное богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении преосвященных архипастырей. В этот день отмечается 37-летие второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского. Вместе с митрополитом Евгением божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе Верхотурья совершили епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Железногорский, Льговский Паисий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Песнопение божественной литургии исполнили хор духовенства Екатеринбургской епархии под управлением иерея Алексея Русина и соборный хор Нижнетагильской епархии под управлением Юлии Владимировны Авраменко. На сугубо Евтинии митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений вознес молитву о Святой Руси, совершаемую в каждом храме по благословению предстоятеля Русской Православной Церкви. С пастырским словом по запричастном стихе к участникам богослужения обратился наместник Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга игумен Флавиан Матвеев. Пастырь посвятил свою проповедь празднику Вознесения Господня, напомнил житие праведного Симеона Верхотурского, историю второго обретения его святых мощей и призвал молиться этому угоднику Божию. Причастие святых христовых тайн в этот день приняли из 13 чаш сотни верующих, прибывших в духовную столицу Урала к мощам праведного Симеона. По окончании богослужения состоялся праздничный крестный ход. Под ликующие возгласы «Христос воскресе», тропари праздника и радостный трезвон священнослужители и миряне обошли собор, совершив 4 остановки для чтения Евангелия. У стен Преображенского собора, где упокоены наместники обители, была совершена лития. Во главе крестного хода священники пронесли Евангелие, образ праведного Симеона Верхотурского с частицей мощей. После молебного пения, посвященного святому Симеону Верхотурскому, митрополит Евгений преподал присутствующим архипастырское благословение и обратился со словом проповеди, посвященном Дню памяти праведного Симеона. В день памяти святого праведного Симеона Верхотурского также прозвучали поздравления в адрес ныне рожденного митрофорного протоиерея Николая Малеты, настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора. С днем тезаименитства владыка Евгений поздравил и иеромонаха Симеона Серегина, руководителя аппарата Синодального отдела религиозного образования и катехизации. За праздничным богослужением в Крестовоздвиженском соборе Верхотурья состоялось награждение клирика Свято-Николаевского мужского монастыря иеромонаха Николая Чебаевского. По завершении праздничного богослужения в Крестовоздвиженском соборе Верхотурского мужского монастыря митрополит Евгений поздравил с днем рождения ректора Уральского государственного горного университета Глеба Игоревича Батрака. Вы слушаете новости. В честь святого апостола Иоанна Богослова, небесного покровителя Миссионерского института Екатеринбургской епархии, память которого совершается 21 мая, выпускники разных лет собираются в эти майские дни в институте, чтобы в актовый день встретиться с преподавателями друг с другом. Праздник начался с молебна, посвященного апостолу Иоанну Богослову. Молебен совершил духовник Миссионерского института иерей Игорь Стуков в сослужении выпускника вуза иерея Георгия Кусакова. Ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова, обращаясь к выпускникам, напомнила призыв Святейшего Патриарха воцерковлять наших расцерковленных соотечественников. Встречу выпускников украсило выступление институтского хора «Горлица», лауреата престижных конкурсов хоровой и духовной музыки под руководством Татьяны Валерьевны Гнусковой. Отметим, с 2016 года институт окончили более 180 человек, из них 33 человек. человека с отличием, трое продолжили обучение в общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 21 человек прошел обучение в различных магистратурах. Среди выпускников Миссионерского института есть монашествующие священнослужители. 10 выпускников по окончании института стали священниками. Практически все выпускники трудятся на приходах в разных городах и селах нашей страны. Они преподают закон Божий в воскресных школах, работают катехизаторами на приходах, служат помощниками благочинных, возглавляют духовно-просветительские центры при храмах, проводят беседы о вере в местах заключения. Беседуя с военнослужащими, несут клиросное послушание и служат в алтаре. Тему необходимости служения поддержал иерей Константин Карипанов, которого все выпускники вспоминают как любимого преподавателя. Каждого выпускника он сравнил со свечой, свет которой должен согревать окружающих верой, освещать их жизнь христианской радостью и любовью. Выпускники, в свою очередь, рассказали о том, как учеба в институте изменила их жизнь, помогла найти свой путь к Богу, свое место в служении церкви. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, предлагаем вашему вниманию евангельские чтения для детей. –

0: Привет! Чего это у вас такая тишина?
1: Привет, Максим! Заходи!
0: А чего это с Ваней? Чего он молчит?
1: Он уже давно так сидит и молчит. Не хочет играть.
0: Вань, ты чего молчишь?
2: Не мешайте, я думаю.
0: О чем это ты думаешь, что даже не здороваешься со мной?
2: Я думаю о судьбах мира.
0: О чем?
2: О судьбах мира. Я думаю, что надо в мире изменить, чтобы всем было хорошо.
0: Ну и что ты надумал?
2: Для начала я должен стать правителем нашей страны.
0: Президентом России, что ли?
2: Ну да.
0: И что ты будешь делать?
2: Сначала я прикажу отменить все границы, чтобы люди могли свободно ходить друг к другу в гости.
0: А если правитель соседней страны не захочет, чтобы его границу отменяли?
2: Тогда я объявлю ему войну и захвачу его страну.
0: А если и другие правители не захотят отменять границы?
2: Тогда я захвачу все их страны и установлю у них самые справедливые и лучшие законы.
1: Ой, Вань, как хорошо было бы, если бы ты был правителем.
0: Ничего себе хорошо! А сколько бы людей погибло в войнах, пока Ваня захватывал бы страны, чтобы установить справедливые законы?
2: Действительно, об этом я как-то не подумал.
1: Ой, Вань, прошу тебя, не надо никого захватывать.
2: Ладно, Вась, не буду.
3: Ребята, вы уже собрались.
0: Здравствуйте, тетя Оля.
3: Здравствуй, Максим. Ну что, будем читать Евангелие?
1: Да, мам.
3: Хорошо. И если вы готовы слушать, то давайте сначала вспомним, о чем мы читали в прошлый раз.
2: Мы читали о том, как старейшины иудейские судили Иисуса, но не могли ни в чем обвинить его.
0: Да, а когда Иисус сказал, что он сын Бога, то первосвященник разорвал на себе одежду, а все закричали, что Иисус богохульствует, и что за это надо его убить.
1: А еще Петр сказал, что не знает Иисуса, потому что испугался, что его схватят и убьют. И петух пропел 2 раза, как Иисус и говорил.
2: А потом Иисуса повели к римскому правителю. Только я забыл, как его звали?
3: Его звали Понтий Пилат. Ну что ж, давайте слушать дальше.
4: В пятницу, рано утром, приговоренного к смерти Иисуса повели в дом римского правителя Иудеи Понтия Пилата. Когда Иуда Искариот увидел, что Иисус Христос осужден иудеями на смерть, его стала мучить совесть.
5: За что я предал своего учителя? Что же я наделал? Он же творил только добро. Больных исцелял, мертвых воскрешал. Я был его учеником, а теперь я кто? Предатель. Иуда предатель. Зачем я сделал это? Ради этих денег? Ради 30 серебряников? Что я теперь с ними делать буду? Куплю себе хорошей еды. Или дорогого вина, или хорошую новую одежду. Зачем мне все это, если я оставлен Богом? Зачем мне эти проклятые деньги, если мне так плохо, что нет мне больше жизни?
4: Взял Иуда 30 серебряников, которые получил за свое предательство, и пошел в храм к первосвященникам и старейшинам. Пришел и говорит им:
5: согрешил я, предав кровь невинную, продав вам своего учителя, который ни в чем не виноват.
4: Старейшины иудейские, которые были ласковы с Иудой, пока он нужен был им для предательства, теперь не захотели много разговаривать с ним и только ответили:
6: а нам что за дело? Не мы же согрешили. Ты согрешил, ты и отвечай, терпи наказание за свой грех.
5: Заберите свои проклятые деньги!
4: Закричал Иуда и бросил им серебряники под ноги. После этого Иуда пошел за город, нашел там высокое дерево и привязал к его суку веревку, сделал петлю, просунул в петлю голову и повесился.
1: Мама, а Петр не повесился?
3: Бог с тобой, Василиса, нет, конечно.
1: Но ведь он тоже отрекся от Иисуса.
3: Нет, Василиса, нет, не тоже. Между Иудой и Петром есть большая разница. Во-первых, Петр не хотел отрекаться от Иисуса, а хотел, наоборот, умереть за него. Но по слабости человеческой не смог и отрекся. А Иуда хотел предать Иисуса за деньги и предал. Сознательно решил это сделать и сделал, понимаешь? А во-вторых, Петр не был виноват в мучениях и смерти Христа, а Иуда стал одним из виновников этого. Так что Петр покаялся и получил прощение от Бога, а Иуда нет. Но давайте слушать дальше.
4: Иудеи, придя вместе со связанным Иисусом к дому римского правителя Понтия Пилата, остановились перед крыльцом. Они не стали входить внутрь дома, потому что боялись оскверниться. Вечером должна была праздноваться Пасха, и зайти в такой день в дом язычника они считали за грех. Пилат увидел, что к его дому пришла большая толпа иудеев и привела связанного человека. Он вышел к ним на крыльцо.
7: «Тише! Тише!»
4: – закричал Пилат.
7: «Зачем вы пришли сюда?»
8: «Мы привели к тебе на суд опасного преступника, Иисуса из Назарета».
7: «В чем вы обвиняете этого человека?»
9: «Если бы он не был злодей, то мы бы не привели его к тебе».
8: «Да».
7: «Если он злодей, то возьмите его и судите по вашему закону».
10: «Нам не позволено никого наказывать смертью, а его надо казнить. Он обманывает народ, он не велит платить подать римскому царю. Назовем тебя Христом, царем!»
7: «Царем!
4: Тогда Пилат обратился к Иисусу и спросил:
7: «Правда ли, что ты царь иудейский?»
4: Иисус отвечал:
11: «Правда, я царь».
4: Тогда Пилат приказал своим воинам отвести Иисуса к себе в дом. Солдаты привели Иисуса в большой зал, где Понтий Пилат обычно принимал посетителей.
7: «Оставьте его здесь и уходите. Когда будете нужны, я позову вас». «Итак, скажи, ты в самом деле царь иудейский?»
11: «От себя ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?»
7: «Я римлянин, а не иудей. Я не знаю, кто ты. Твой народ и первосвященники отдали тебя мне и сказали, что ты их царь. Что же ты сделал им?»
11: «Царство мое не в этом мире. Если бы в этом мире было царство мое, то слуги мои, воины мои защищали бы меня, чтобы не схватили меня иудеи. Но не здесь царство мое».
7: «Итак, ты царь?»
11: «Ты говоришь правду. Я царь. И я родился для того, чтобы научить людей правде и истине. И каждый, кто любит истину, слушает мой голос».
7: «Что есть истина?»
0: «Тетя Оля, а когда Иисус сказал, что царство мое не в этом мире, он имел в виду небесное царство?»
3: «Да, Максим. Иисус хотел сказать, что не ищет власти здесь, на земле, и не хочет бороться за власть с земными царями. Его царство выше, на небесах. Ну, давайте слушать дальше».
4: Видя, что Иисус ни в чем не виноват, Пилат вышел к собравшимся у его крыльца иудеям. Он поднял руку, и толпа затихла в ожидании того, какое решение объявит римский правитель.
7: «Я не нахожу в этом человеке никакой вины».
10: «Нет, он виновен. Он виновен в том, что хотел разрушить храм».
12: «Да-да-да, он богохульствовал».
10: «Да-да-да, он не велел платить подать кесарю и сам себя называл царем».
4: Иисус же стоял и молчал. Он не отвечал ни на одно обвинение. Тогда Пилат спросил:
7: «Что же ты ничего не отвечаешь? Видишь, сколько против тебя обвинений.
4: Но Иисус и ему не стал отвечать. Так что Пилат очень удивлялся тому, как ведет себя этот обвиняемый. Иудеи, между тем, продолжали обвинять Иисуса.
13: Этот человек возмущает и обманывает народ, начиная от Галилеи и до Иерусалима.
4: Услышав про Галилею, Пилат сказал:
14: а что? Разве этот человек галилеянин?
15: Да. Он родом из Галилеи, из города Назарета.
14: Тогда ведите его к правителю Галилеи Ироду. Он как раз приехал на ваш праздник в Иерусалим. Пусть он разбирается, кто прав, а кто виноват.
4: И толпа повела связанного Иисуса к Ироду, правителю Галилеи.
2: Это что, тот самый Ирод, который отрубил голову Иоанна Крестителю?
3: Да, это он.
2: А почему Пилат отправил Иисуса к этому Ироду?
3: Пилат не хотел казнить невинного человека, а иудеи требовали это от него. И Пилат, чтобы избавиться от этой проблемы, свалил решение ее на плечи Ирода, с которым был в ссоре. Пусть Ирод разделывается, как знает, с этими иудеями, которые кричат и требуют смерти невинного Иисуса.
0: И что сказал Ирод?
3: Об этом мы узнаем в следующий раз.
16: Ребята продолжили слушать евангельские чтения для детей. С вами радиоканал «Воскресенье».

0: Мы боимся Бога. Бог и так сильнее, мощнее всех нас. Но мы боимся потерять общение с Ним. Вот этот страх, он позволяет, наоборот, позитивно нам стараться предлагать все усилия, чтобы не потерять вот это ощущение, что Господь рядом с нами, что Господь поддерживает нас. И поэтому страх Господень, как боязнь, потерять вот эту радость общения, это райское состояние, когда Господь ходил в райском саду и напрямую общался с людьми, боязнь потерять это состояние и является двигателем к тому, чтобы делать все возможное, чтобы дать Богу место в своей жизни. И поэтому вот такой страх, он тоже может быть позитивно переформатирован для того, чтобы зарядить человека трудиться и заниматься своей духовной жизнью.
1: Перейдем к смелости. Почему смелость в православии считается добродетелью?
0: Я думаю, что не только в православии смелость является добродетелью. Вообще, в целом, смелость как человеческое качество очень важно, потому что без смелости человек не решается на какие-то серьезные вещи. Без смелости очень тяжело совершить подвиг. А вся жизнь христианская – это жизнь подвижническая. Ну, как минимум, человеку нужна смелость, чтобы посмотреть честно в зеркало и принять того человека, которого он там видит.
1: Себя.
0: Себя принять, да. Очень тяжело, потому что всегда хочется думать о себе лучше, чем человек есть на самом деле. Но когда человек думает, что он самый лучший, самый хороший, или в целом неплохой, то он таким образом блокирует свои возможности. То есть начало решения проблемы – это ее признание. А чтобы признать ее, нужно набраться смелости и увидеть ее. Это тяжело. Встретиться с самим собой действительно очень сложно. Но христианство во многом говорит именно об этом. Христианский добродетель смирения предполагает некую смелость. Смелость в признании самого себя, в принятии самого себя. И затем уже это принятие приводит к тому, что человек решительно понимает, надо меняться в лучшую сторону. Или вот хотя бы вот эту часть своей личности менять, трансформировать, христианизировать, делать так, чтобы Господь был у нас во всей нашей жизни и вдохновлял бы нас на свершение, на внутреннее духовное преображение.
1: Духовное преображение – это очень важно для нас всех. Найти в себе ресурс, преображаться внутренне, духовно. Как отличить смелость и наглость? Потому что порой это очень похожее поведение человека при смелости и при наглости. Можно ли наглость считать грехом? Или это просто какая-то вот отрицательная характеристика? Или это отрицательная характеристика человека?
0: Ну, я думаю, что наглость грехом можно считать в том случае, если человек, допустим, идет без очереди специально, у него нет какой-то уважительной причины, или это не просто вот, значит, необходимость как-то вот проявить себя, а просто он хочет быстрее всех пройти, потому что он думает только о себе. Здесь грех по одной простой причине, что человек игнорирует то, что другие люди тоже спешат, у других людей тоже есть дела какие-то важные, но человек думает только о себе. Это эгоизм. Эгоизм, который проистекает из гордости. А гордость выражается в том, что я лучше всех, я самый хороший. Человек гордый, он считает, что он лучше всех, он более дорог для Бога, ставит себя выше других, и в этом является грех, потому что каждый из нас должен позиционировать себя как сын или дочь Бога, которые одинаково дороги ему. А в тот момент, когда мы понимаем, что я лучше другого человека, вот здесь мы не по-христиански поступаем, и это грех, потому что задача, которая стоит перед каждым из нас, это почувствовать любовь Бога к нам. И когда мы эту любовь почувствовали, мы должны эту любовь проявить по отношению к ближнему. А если мы ставим себя выше другого человека, то таким образом мы как бы показываем, что оказывается, вот я более дорог для Бога, чем другой человек. Но это не так, потому что Бог одинаково всех любит. А это возникает из гордости, из-за того, что человек хочет себя считать выше другого человека. Христианское понимание говорит, зачем тебе считать выше кого-то, если тебя и так любят, тебе и так все хорошо, и ты просто должен увидеть, что рядом с тобой находится другой человек, не лучше, не хуже, чем ты, он другой просто. А гордость говорит, что нет, я лучше, то есть берет на себя человек право судить, но судить может только Бог, и самое удивительное, что и Бог не судит, он любит людей.
1: Ну, от гордыни же не так легко избавиться. Я встречала таких людей, наверное, многие вот этой духовной болезнью заражены. Как, например, чувство превосходства,

0: исключительности. Ведь человек порой понимает, но не может никак с этим побороться. И это тоже то, что помогает, то, что мешает человеку идти вот в направлении смелости, в направлении совершенства.
1: Ну, я все-таки думаю, что гордыня хоть и парализует человека, но у него всегда есть выбор. В этом трагедия свободы, что каждый человек может поступать так, как считает нужным, в том числе и разрушая самого себя и жизнь других людей.
0: Давайте поразмышляем о природе страха и природе смелости. Мы отчасти уже затронули этот вопрос, от чего возникает страх как эмоциональное состояние, как состояние, возможно, природа страха – это неуверенность или опасение там, за какие-то моменты своей жизни. Это можно отнести к природе страха?
1: Ну, как мы уже в самом начале сказали, да, что страх имеет естественное начало в каждом из нас, потому что мы имеем животное начало, и поэтому естественно, что мы чего-то боимся. Другой вопрос, что этот страх, он мешает нам жить или нет? Если мешает жить, то надо с этим что-то делать. Если в целом, ну, страхи у всех есть какие-то. Кто-то темноты боится, кто-то высоты боится.
0: Это нормально. Давайте объясним слушателям, что быть в состоянии страха адекватного, да, вот как вот боязнь темноты, высоты, не страха вот такого вот чего-то исключительного, что там завтра будет конец света и так далее, да. Есть люди, которые боятся. Но вот страх, например, уйти домой во время грозы, то есть это нормально, это не патология.
1: Ну, я думаю, что это тоже надо понимать, есть разная мера. Это бывает, доходит до сумасшествия, тогда есть смысл обратиться к специалистам, может быть, либо успокоительные, чтобы человеку прописали, потому что бывают действительно тяжелые формы страха, когда это парализует жизнь человека. Вот здесь нужно что-то делать. Ну, смелость – это как преодоление этого самого страха. Это тоже заложено в нашей природе, потому что мы всегда можем проявить себя как люди трусливые в разных ситуациях. Это не обязательно состояние какой-то опасности. Может быть, просто история, связанная с тем, что человек должен сказать правду в лицо другому человеку, допустим, или решить проблему, или принять решение нужно, а он боится. Угу. Боится сказать человеку, боится обидеть там, и так далее. Хотя понимает, что ну нет, вот в этих обстоятельствах молчание – это тоже не выход. Это тоже как бы продолжение того беззакония, беспредела или неправильных поступков, которые не нужно одобрять своим молчанием, а сказать, остановить и так далее.
0: Это и про ответственность. Человек порой не хочет этого, брать ответственность на себя.
1: Но в любом случае смелость связана с ответственностью, потому что это моя жизнь, и все мои решения имеют последствия, и если что-то происходит негативное или позитивное, я понимаю, что это результат моих действий. Поэтому и в церкви есть понятие греха как того, что человек выбирает, и этот путь делает его несчастным. Поэтому путь греха, он неправильный, потому что он уничтожает человека и мешает ему нормально, адекватно жить.
0: Понравилось высказывание святителя Василия Великого из «Правила 63-го», свод нравственных правил. Так написал глава «О робости и смелости и напастях». Христианин не должен страшиться и мучиться в напастях, колеблясь в уповании на Бога, но ему надобно быть смелым, потому что с ним Господь, благоустрояющий дела его и управляющий во всех напастях, и с ним Дух Святый, учающий даже тому, что отвечать противникам. Вот эта фраза на самом деле говорит о том, что порой страх и какие-то еще искушения идут от неверия в Бога. То вот страх, например, в житейском понимании, быть несчастливым, страх поступить не тот вуз и потом остаться, получается, на ненужной, неинтересной работе. Это же, вот как сказал святитель Василий Великий, что это отчасти от отсутствия в уповании Господа.
1: Конечно, страх любого явления мешает нам жить. Вера в Бога, вера в то, что Господь находится рядом с каждым из нас и любит каждого из нас и заботится о нас, эта вера, это упование на Бога помогает нам преодолевать страх, понимать, что мы не одни, что у нас все получится, потому что Господь рядом с нами. Наша задача просто вот сейчас не развалиться, не расклеиться, а наоборот собраться внутренне, проявить смелость, потому что тогда мы усвоим тот урок, который дарован нам Богом.
0: Получается, что нужно, опять же, возвращаемся к той же мысли, которую проговаривали во время многих интервью, что нужно быть христианином, христианином, который развивает свою душу.
1: Естественно, путь христианской жизни предполагает исследование Бога, молитву, интерес к Богу, изучение Писания, размышления. И все это способствует в том числе и борьбе со страхами.
0: Приведу еще слова апостола Иоанна. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Это о чем нам говорит, получается, о том, что истинно любящий человек, он не будет так вот укоренен, закоренен, закреплен в своем страхе.
1: Тут любовь в смысле, что если у человека есть отношения с Богом, то есть диалог, взаимодействие, упование на то, что Бог меня любит, и я люблю Бога, ну, как могу, стараюсь любить Бога, то чего мне бояться, если Господь со мной? Если Господь со мной, кто против меня? То есть эти слова, в принципе, являются перефразом.
0: А вот дальше он продолжает. «Вера и любовь ко Господу, но есть совершенный страх. Это вера и любовь ко Господу. Когда мы ничего не боимся, это совершенный страх, кроме греха и отступления от Бога». Получается, верующему человеку нужно бояться вот этого, чтобы не отступить от Господа, чтобы быть всегда с Ним. И это самый главный страх в христианстве, который во пользу душе.
1: Да, этот страх, он актуален для всех нас. Страх богооставленности. И вот Христос на кресте в том числе и ощущал этот страх, когда мы помним эти слова Евангелия, что «Боже, Боже, почему Ты меня оставил?» Вот здесь был пик страданий Христа, когда Он в том числе и почувствовал нашу человеческую природу вот в ее отделенности от Бога, в том, что мы утратили возможность вот такого глубокого личного общения, и Христос в том числе и этот страх взял, понес на себе. И поэтому для нас Спаситель, и следуя за Христом, мы в том числе и изгоняем вот этот страх богооставленности, потому что помним, что Господь настолько любит мир, настолько любит людей, что пришел сам сюда, стал человеком и воскрес, чтобы каждый из нас наследовал жизнь вечную. Естественно, что уповая на Бога и думая о вечности, чего нам бояться?
0: А как вера православная может помочь изгонять от себя страх?
1: Дело в том, что вера – это не инструмент, вера – это жизнь. И если человек верит, если он живет этим, то он не боится. Вера – это не инструмент, не то, что я вот сегодня верю для того, чтобы не бояться, а завтра не верю. Так не работает. То есть, если человек верит, то он верит на 100%, он живет этим. То есть, вера предполагает не просто допущение и гипотезу, вера предполагает жизнь в соответствии с тем, во что ты веришь.
0: Такой вопрос возник. Чем трусость отличается от страха? Ведь и там люди боятся.
1: Ну, страх, он просто есть. А трусость – это черта характера, когда человек боится и из страха не делает какие-то вещи или, наоборот, делает какие-то вещи. Это и есть трусость.
0: Трусость, она отрицательная. Она плохая.
1: Да, но мы говорим, когда слово «трусость», мы негативный оттенок такой имеем, что человек, вот он трусливый, он боится встать напротив своего страха. Он убегает от него. В этом вот трусость. Желаю всем христианам уповать на Бога, помнить, что если Господь с нами, то нам никто не страшен, и пусть эта вера укрепляет наши сердца.
0: А я напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовник церковно-приходской школы при храме. Благословение от вас.
1: Дорогие братья и сестры, пусть Господь укрепляет каждого из нас.
0: С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
1: До свидания.

Первозванный Андрей, верный Божий слуга, сердцем верил в законе пророкам, сын Ионы отца, брат святого Петра, без Мессии скорбел одиноко. На святый Иордан он к предтече пришел и внимал Иоанну сердечно. Но, увидев Христа, понял он, что нашел Бога Слова, живущего вечно. И, отвергнув себя, в руки взял тяжкий крест, вместе с братом пошел за Иисусом. Верив в руки Христа, свою жизнь, свою смерть избавлял мир от грешного груза, груза злобы и лжи, веры в ложных богов, от забвенья, блуда, беснования. Утопающим душам в болоте грехов подавал помощь через покаяние. Пол земли обошел он во имя Христа, и плевали в него, и пытали, рвали тело апостола дети греха, и не раз за Христа убивали. Смерть, как дар предизбрав, был распят наш Андрей. Из креста он евангельским словом двое суток учил притекавших людей жить в любви и в смирении пред Богом. Для него город Патры Голгофою стал после стольких трудов благоверных. В муках, приняв венец, солнцем он воссиял из апостолов, призванный первым.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 22 мая в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских бар председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност возглавил божественную литургию в Никольском, Шостинском, Ставропигиальном женском монастыре. Накануне торжественное всеночное бдение в обители совершил клирик Вознесенского кафедрального собора города Касимова Рязанской области иерей Дмитрий Жучков. За литургией молились настоятельница обители игуменья Неонила Фролова с сестрами, настоятельница Свято-Троицкого Александра Невского Ставропигиального женского монастыря игуменья Антония Минина, воспитанницы структурного подразделения служба помощи семье и детям, многочисленные прихожане и паломники. Владыка Феогност обратился к верующим со словом назидания, в котором на примере святых подчеркнул важность служения Богу и ближним для духовного возрастания христианина. По окончании литургии состоялось освящение и открытие духовно-просветительского центра «Ласточкино гнездо», созданного в память об архимандрите Петре Афанасьеве, основателе и духовнике Никольского Шостинского монастыря. В торжественном мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Щеголев, губернатор Рязанской области Малков, вице-губернатор Бранов, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Максимов, глава Касимовского муниципального округа Бахилов. На торжественной церемонии открытия центра Щеголев поддержал инициативу монастыря воспитания подрастающего поколения и сохранения духовно-нравственных ценностей. Щостье – пример того, как жили люди на этой земле много поколений. Они приходили за советом в храм, и сейчас сестры принимают участие в обучении детей. В этом мы видим возрождение и поддержание этой значимой традиции. Малков подчеркнул, что многие неравнодушные люди приложили усилия к тому, чтобы этот значимый проект был успешно реализован. Митрополит Феогност произнес слово в память об архимандрите Петре Афанасьеве. Открытие духовно-просветительского центра «Ласточкино гнездо» ознаменовалось праздничным концертом и экскурсией по центру для всех гостей. Завершилось торжество праздничной трапезой. В эфире новости. 3 июня в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится особый благотворительный вечер в поддержку работы патриаршей гуманитарной миссии в зоне конфликта. Ансамбль «Монтеверде» и студенты Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени Чайковского исполнят произведения русских и зарубежных композиторов Моцарта, Прокофьева, Рахманинова с живыми рассказами о музыке. Это уже третье подобное мероприятие, организованное при поддержке культурного центра «Меридиан» и синодального отдела по церковной благотворительности, рассказал руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литт. Для нас это еще одна возможность рассказать о потребностях и бедах людей, которым мы помогаем. Мы благодарны партнерам за их участие. Организаторы ждут всех желающих провести музыкальный вечер и поддержать организацию помощи нуждающимся в зоне конфликта. Вход свободный. Место культурный центр «Меридиан», город Москва, улица Профсоюзная, дом 61. Продолжаем выпуск. 1 июня в Международный день защиты детей в Раифском Богородицком монастыре состоится ежегодный творческий праздник «Пусть всегда будет солнце». Мероприятие проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Культурно-концертная программа праздника включает выступления творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы и ярмарку. Желающие смогут принять участие в духовно-патриотической беседе с клириком Раифской обители диаконом Кириллом Максимовым Громовым, участвовавшим в специальной военной операции, а также посетить выставку военного музея и гуманитарного центра регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». Для гостей будут организованы экскурсия по Раевскому Богородицкому монастырю и традиционные угощения. Юных участников праздника ждут сладкие призы и подарки. Мероприятия пройдут на площади перед входом в обитель. Творческую программу предварит молебное пение в соборе грузинской иконы Божьей Матери. Праздник посетят воспитанники воскресных школ Казанской епархии, прихожане и паломники обители. На мероприятие приглашаются семьи с детьми всех возрастов, участники творческих коллективов, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Вход свободный. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.
1: Здравствуйте, друзья мои. Великая честь для всякого верующего человека, если его позовут в крестные. И я неоднократно встречался с настоящей проблемой, головоломной проблемой для многих родителей, где отыскать крестного. Ведь, оказывается, это на всю жизнь, и крестных поменять нельзя, нельзя от них отказаться. Вот мой ребенок, и сколько он будет жить, столько у него и будет тот самый человек, которого я ему определю в крестные. Поэтому чаще всего крестный, крестная — это тот человек, который отличается определенными достоинствами, облечен особым доверием родителей. Поэтому крестные — особые люди. И повторю еще раз, это великая честь, если вдруг вас зовут в крестные. Конечно, можно сказать, иногда зовут от безысходности, потому что среди друзей оказывается единственный верующий. Но вместе с тем очень важно понять, что происходит, когда мы крестим ребенка и когда у ребенка появляются крестные, что меняется в жизни этого человека. А это очень важно понять. Важно понять не только тем людям, которые готовы крестить своих детей, но и понять нам, нашему церковному сообществу, потому что здесь очень много неправильного. Знаете, как бывает, когда случится у человека перелом руки или ноги, и вдруг она после этой трагедии неправильно срастается. И вот то, что произошло в нашей церковной практике с крещениями детей, это как раз история о том, что что-то не так срослось. Когда произошел этот перелом? Перелом произошел после Октябрьской революции, когда церковь православную стали физически уничтожать. Это люди, которые были вычеркнуты из жизни, как выразился один из советских писателей, на самом деле. И поэтому оставался только какой-то минимум религиозной жизни, и оставалась какая-то память, что ребенка нужно обязательно покрестить. Может быть, чтобы он не болел, может быть, чтобы просто было по порядку все правильно, а то, что какой-то нехристь. И церковь с этим минимумом согласилась. Но когда для православной церкви открылось поле свободы после того, как этот режим атеистический ушел в небытие, мы продолжили держаться этого минимума, этого какого-то стандарта выживания, как чего-то натурального, естественного и правдивого. Но это не так. Это не так, и очень важно нам, именно церковным православным людям, понять, что здесь не так, что здесь не так срослось. И прежде всего вопрос состоит в том, что когда ты крестишь ребенка или крестишься сам, ты не просто решаешь свою личную религиозную проблему, удовлетворяешь свою личную духовную потребность, но ты прирастаешь определенной общине. Вот что важно. То есть, если вы крестите ребенка, должно кардинально поменяться все в вашей жизни, потому что нету автономного христианства. Не существует православия для себя, для личного пользования. То есть я вот покрестился, и все, и достаточно. Нет, тем самым, когда я покрестился, я взял на себя обязанность войти в церковную семью. Не в церковную семью вообще, а вот в эту конкретную. И это звучит очень, очень странно, но это и так. Например, вы крестите ребенка у нас в Никольском храме, например. Это значит, что вы являетесь теперь частью нашей церковной семьи. И то, что вы крестили ребенка, это не событие вашей семьи, бабушек, дедушек, дяди, тети, крестных, а это событие всей нашей общины. Вот как это правильно должно звучать и выглядеть. Чаще всего сейчас на приходах удовлетворяются несколькими беседами с крестными, с родителями о том, что нужно знать, что значит крещение. Вот мы служим литургию, церковный народ сейчас в храме, а где-то сбоку, может быть, или после службы совершается крещение, причем как частное треба. Вот крещение человека, ребенок это или взрослый, на самом деле не есть частное событие. Это событие всей церковной семьи. Вот это правильно, вот это нормально. И если ты покрестился в этом храме, ты уже часть этой общины. Община за тебя несет ответственность, но и ты за нее тоже несешь ответственность. Никакого автономного христианства нету. Ты уже часть этой семьи, а значит, тебе нужно влиться в нормальную церковную жизнь этой семьи. Каждое воскресенье быть на литургии именно в этой церковной семье. Да, конечно, мы можем сделать оговорку, что креститься, конечно, можно в любом храме, может быть, даже и не в храме, но обязательно ты должен стать частью после крещения конкретной церковной семьи. Разделять тело и кровь Христову вот именно с этими людьми. Иначе все это не имеет никакого смысла. Нету никакого частного крещения, нету никакого частного христианства. Иначе, как говорил один замечательный батюшка, который служит в Германии, что это похоже на покупку прав водительских где-то из-под полы. То есть человек не обучился, не изучил правила дорожного движения, не сдал экзамен, но просто он договорился где-то за определенную сумму получить права. Вот они теперь у него есть, ну и замечательно. Как он будет ездить, что у него будет за автомобиль, есть ли у него какой-то опыт, да не важно. Ему важно, что он заплатил деньги, а вы оказали услугу. И вот очень грустно от того, что у нас продолжается эта инерция советской эпохи, когда церковь была просто сведена, церковная жизнь, до какого-то примитивного уровня, когда у людей сложилось впечатление, что любую церковную требу или таинство можно просто купить как некую услугу. Священник оказывает тебе услугу, ты ему за это платишь деньги. Однажды у меня даже был такой случай, когда я крестил ребеночка и перед этим долго очень рассказывал крестным о том, что такое крещение и что происходит. Один из крестных, молчаливый угрюмый гражданин, отдернул меня и сказал: «Батюшка, ну я же деньги плачу, ну давайте уже работать, давайте уже работать». Не удивительно, что совне, со стороны светского общества есть такое отношение. Удивительно, что нас, церковных людей, это удовлетворяет. Вот это глубоко неправильно. Глубоко неправильно, потому что на самом деле вообще нету никакого

но на мне грешным удиви милость Твою, а семеви человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Боже Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя.

пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Песнь восхождения. Псалом 121. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Стояли стопы наши во дворах твоих, Иерусалим. И Иерусалим строится вновь, и теснятся дома в городе. Ибо туда, по откровению, полученному Израилем, вошли племена колена народа Господня прославлять имя Его». Ибо там воздвигнуты престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите о мире и Иерусалиму, и да будет изобилие благ у любящих Тебя, Боже. Да будет мир в твердыне Твоей, изобилие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорил я «мир Тебе». Ради дома Господа Бога нашего возжелал я благ Тебе. Песнь восхождения. Псалом 122. «Возвел я очи мои к Тебе, живущий на небесах, как взирает раб на руку господина своего, как взирает рабыня на руку госпожи своей, так и наши очи устремлены ко Господу Богу нашему в надежде на милость Его. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо много унижений испытали мы». Но больше всего потерпели мы поношения от богатых и унижения от гордых. Песнь восхождения. Псалом 123. «Если б не был с нами Господь, да скажет Израиль, если б не был с нами Господь, когда люди восстали на нас, они поглотили бы нас живыми, когда хлынула их ярость на нас, воды бедствий потопили бы нас». Но душа наша преодолела поток. Преодолела душа наша воды стремительные. Благословен Господь, который не дал нас на растерзание врагам нашим. Душа наша, как птица, избавилась от сетей вражьих. Порвались их сети, и были мы спасены. Помощь наша — имя Господа, сотворившего небо и землю. Песнь восхождения. Псалом 124. «Надеющиеся на Господа, подобны горе Сиону, не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме. Горы осеняют их, и Господь осеняет людей своих отныне и вовеки. Ибо не дает Господь грешникам власти над праведными, да не протянут праведные рук своих к беззаконию. Даруй, Господи, благо тем, кто добр и праведен сердцем, а людей развращенных и творящих беззакония покарает Господь». Мир Израилю. Песнь восхождения. Псалом 125. «Когда возвратил Господь из плена сынов Сиона, как мы были утешены! Тогда исполнились радости уста наши, язык наш — веселье. Тогда говорили народы, великое сотворил с ними Господь. Великое сотворил с нами Господь, и мы возвеселились. Возврати, Господи, всех пленников наших, как потоки, гонимые ветром южным. Сеявшие слезы пожнут радость, уходившие в плен плакали и роняли, как семена, слезы свои, а те, кто вернется, придут в радости и пожнут урожай».

скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастить и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польские.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках епархиальной акции, приуроченной к Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Нижнетуринская гимназия провела познавательную встречу для шестиклассников. Гостем мероприятия стал настоятель трехсвятительского храма иерей Сергий Клевикин. В ходе теоретической части с детьми говорили о том, как зарождалась славянская письменность, какими выдающимися способностями обладали святые братья Кирилл и Мефодий, посвятившие жизнь делу просвещения, какие изменения претерпел алфавит в эпоху Петра I и после социалистической революции, а также что побудило братьев отказаться от мирских благ ради создания основы славянской культуры. Практическая часть встречи позволила школьникам продумать последовательность шагов по созданию азбуки, отыскать в современном русском языке соответствие церковно-славянским словам, обозначающим части тела человека. Подводя итоги встречи, отец Сергий подчеркнул уникальность труда святых Кирилла и Мефодия. В частности, он рассказал, что созданный в IX веке кириллический алфавит лег в основу 108 языков и оказал огромное влияние на развитие славянской культуры. И подытожил: культура – это память. Чем богаче память, тем богаче культура. Без письменности языка это невозможно. В завершение отец Сергий обратил внимание детей на важность сохранения чистоты языка. В качестве иллюстрации он привел исследование японского ученого Масару Эмота, который доказал, негативные эмоции и слова разрушительно влияют на структуру воды. При замораживании она образует кристаллы уродливой формы. Если вода так восприимчива, то что же происходит с человеком на 70% состоящим из воды? Задал вопрос гость из епархии. Так ребята не просто ознакомились с историей возникновения славянской азбуки и письменности, но впервые осознали важность ответственного отношения к слову и уважения к духовному наследию предков. В эфире новости. По благословению епископа Каменского и Камышловского Мефодия 1 июня в Каменске-Уральском пройдет ежегодная благотворительная акция «Белый цветок». В нынешнем июне старинной городской традиции милосердия и благотворительности, основанной царской семьей, исполнится 114 лет, а каменцы поучаствуют в ней уже 10-й раз. Цель инициативы – собрать пожертвования для поддержки многодетных семей. В этом году акция пройдет на территории архиерейского подворья во имя святого архистратига Михаила в микрорайоне Южный города Каменска-Уральского. Сбор пожертвований будет осуществляться на нескольких локациях. 24 и 31 мая в храмах Каменской епархии, а утром 1 июня на проходных заводах Каменска-Уральского. В этот же день волонтеры будут собирать пожертвования возле торгового центра Октябрьский, Добролюбовский, Каменск-Сити-Молл, Гиперлента, торгового центра «Мандарин», «Солнечный», «Магнит Экстра», а также на территориях бульвара Парижской коммуны и Байновского сада. Также в День защиты детей на территории архиерейского подворья во имя святого архистратига Михаила в микрорайоне Южный города Каменска-Уральского пройдет ежегодная благотворительная ярмарка и праздничный концерт. Для гостей ярмарки подготовят угощение. В этот день все желающие смогут сделать пожертвования, опустив денежные средства в специально установленный ящик, либо приобретя товар на благотворительной ярмарке. Окончательное подведение итогов акции состоится в июле, к Дню памяти святых Петра и Февронии и Дню семьи, любви и верности. Организаторы благотворительной акции вручат денежные средства и подарки многодетным семьям. Горожан приглашают принять участие в празднике белого цветка в качестве зрителей, покупателей и благотворителей. Музыкально-поэтический вечер, состоявшийся на минувшей неделе в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, посвятили святой царской семье. Встречу провели в рамках благотворительного праздника «Белый цветок». В этот день гости музея ИЗО узнали немало нового о жизни святых царственных страстотерпцев. Для них звучала прекрасная классическая музыка, стихотворения известных поэтов и нижнетагильских авторов. По установленной традиции, дни белого цветка в Нижнем Тагиле будут будут проводить в течение целого месяца. Этот период включает множество различных мероприятий, беседы с детьми в образовательных учреждениях, тематические лекции, мастер-классы, литературные и музыкальные вечера, концерты и ярмарки. Уже сейчас подготовка к финальному концерту идет полным ходом. На протяжении всей недели белые цветы, выполненные в разных техниках, прибывают в фонд «Ковчег» из детских садов «Радость». Еще одни постоянные участники Дней белого цветка – воспитанники центра «Эдельвейс». Встречи с детьми начинаются с бесед о святых царственных страстотерпцев, которые проводят сестры милосердия, с красивой презентацией и оживленными фотографиями из архивов августейшей семьи. На мастер-классе этого года ребята мастерили розы из атласных лент, и вместе с цветами дети передали целую коробку с чаем и печеньем для подопечных епархиального отдела социального служения. Активно поддерживают добрую традицию добровольцы. Три семейных подряда смастерили цветы из крафтовой бумаги и в каждый цветок вложили сладкую сердцевину. Эти цветы сестры милосердия раздавали гостям и участникам музыкально-поэтического вечера в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. И еще будут раздавать зрителям и участникам финального концерта «Дней белого цветка», который состоится 31 мая на площади у храма во имя святого преподобного Сергия Радонежского. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло, добрый день, меня зовут Екатерина, я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. С нового учебного года российские школьники начнут изучать искусственный интеллект. Профиль станет частью уроков по информатике углубленного уровня. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что толчком для этого новшества послужила Всероссийская олимпиада школьников, завершившаяся в мае. По словам министра, олимпиада всегда задает вектор развития для всей системы образования. Ранее Минпросвещение добавило в федеральный перечень первый школьный учебник по искусственному интеллекту. Сообщается, что пособие, разработанное Альянсом в сфере ИИ и издательством «Просвещение», появится в школах уже в этом году. Курс «Введение в искусственный интеллект» рассчитан на учеников 5-9 классов. «Звезда для Эммы». Так называется книга проекта «Воспитание мужества на примере русских воинов». Проект появился по инициативе Свердловской региональной общественной организации «Общество любителей русской истории». С героями книги, в том числе жителями Урала, сейчас знакомятся школьники Свердловской области. Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию книги «Звезда для Эммы». Автор Мария Панишева, композитор Александра Гашадзе. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Звезда для Эммы. Командир саперов Константин Пылаев. Недавно Эмме исполнилось 1.5 года. Вот она сидит на руках у мамы. На ней теплая плюшевая шубка, шапочка-шлем и валенки. Сегодня Новый год, 1 января 1942 года. Мама с Эммой пришли в сквер Красной Армии посмотреть на городскую елку. «Видишь, Эммочка, сколько игрушек? Вон Мишка, а здесь зайчик. Посмотри, и танки вырезали из фанеры». Эмма поднимает голову вверх, тычет пальчиком. «Что там? На самой макушке елки, ярко-золотое. Очень уж высоко. Это звезда, доченька. Ее сделали школьники из папье-маше, а покрасили как красиво. Теперь Эмма тычет пальчиком в темное небо. Там светятся точечки, звезды. Ей папа о них рассказывал». «Папа!» — говорит Эмма и разводит руками. «Да, моя хорошая, папа не смог пойти с нами на елку. Он работает целыми сутками. Его вагонное депо делает срочный заказ для фронта». Папа Эммы Пылаевой трудится слесарем на железной дороге. Ремонтирует вагоны на станции «Смычка». Очень важная эта станция. К ней ведут железнодорожные пути с нескольких предприятий. Заводы отгружают снаряды и броневую сталь. А недавно Уральский танковый завод номер 183 доставил первые танки. Ушли они со «Смычки» на фронт. Идет 7-й день Нового года. Эммин отец, Константин Пылаев, на рабочем месте, в вагонном депо. Он прикручивает болтами броневые листы к бронеплощадкам. Так называются боевые вагоны бронепоезда «Сталинский Урал». В них установят пушки и пулеметы. 3-й месяц кипит работа. «Посчитал бы я за счастье бить врага на бронепоезде», думает про себя слесарь Пылаев. С первого дня войны горит он желанием защищать родину. 3-й раз подал заявление об отправке на фронт. Стучат железнодорожники по металлу, подтягивают броню наверх, защищают ею стреляющие вагоны. «Пылаев!» – раздалось неожиданно в цехе. Спустился молодой слесарь с борта бронеплощадки. «Догнал тебя новогодний подарок! Повестка в армию пришла!» Обнялись ремонтники, похлопали товарища по спине на прощание. «Жалим отпускать на фронт хорошего специалиста!» Едет Константин Пылаев в город Камышлов. Рядом с ним сидят в вагоне поезда другие добровольцы из Нижнего Тагила. «А ты, Костя, в армии служил?» – спрашивают его. «Было дело в свой срок, как положено, на Дальнем Востоке». «А в боях довелось побывать?» «Довелось немного, в 1938 году с японцами». «И я на Дальнем Востоке сражался», – отозвался кто-то еще из призывников. «Только годом позже, на реке Халкингол. И я повоевал», – раздался чей-то голос. в 40-м, в Финскую войну. Бывалых добровольцев отправили учиться в школу младших командиров. Знакомы им и армейская служба, и боевой опыт. Вот и станция Камышлов. Идут призывники 20 километров пешком в еланские лагеря. Одели их в форму, выдали оружие. Оглашают первый приказ. Выступить в пеший марш, бросок до поселка Сухой Лог. Это уже по-военному. 50 километров в полном обмундировании. Конечная точка – станция Кунара. Быстро пролетели 3 месяца учебы. Сформирована в Сухом Лагу 167-я стрелковая дивизия. Константину Пылаеву присвоено звание младшего сержанта. «Назначайтесь командиром отделения саперного батальона», – слышит он. Город Воронеж, потом Курск, Сумы. С защиты и освобождения этих городов начался боевой путь командира саперов Константина Пылаева. «Надо укрепить противотанковыми минами позиции обороны артиллерийского полка». Саперное отделение Пылаева выполняет задачу. «Проделать для разведгруппы проход в минном заграждении». Впереди разведчиков идет сержант Пылаев и его саперы. «Подготовить к переправе всей стрелковой дивизии реку Алым». Саперы ищут подходящее место, наводят мосты из рыбацких лодок и бревен. Стрелки переправляются на другой берег, везут самоходки и пушки. Начался февраль 43-го года. Саперное отделение сержанта Пылаева под Курском. В деревне Погожие в одном из домов засели немцы. Из всех окон бьют пулеметы. Не подступиться. Что делать? «Сержант Пылаев, выдвигайте в Погожие штурмовую группу». В темноте, тихо, ползком подбираются саперы к дому крепости. Сливаются со снегом белые маск-халаты. Из соседнего дома строчит по окнам фашистов наш пулемет. Прикрывает саперов. Враг дает ответный огонь. Заложена взрывчатка возле двух стен. Загорелись зажигательные трубки. Саперы отползают в укрытие. Гремит взрыв. Теперь штурм. Ни минуты раздумий. Врываются саперы в дом через пробоины в стенах. Бьются в рукопашную с вражескими пулеметчиками. Командир саперов, как всегда, впереди. Страшно им, да. Но 2 раза не умирать. И родина у него одна. 2 немцев захватил в плен сержант Пылаев. Уходят из Погожего саперы. Вливаются в марш-бросок своей стрелковой дивизии. Идут к городу Сумы, на окраину Курской дуги. Их задача – удержать оборонительный рубеж до начала Великой Курской битвы. Много работы у сержанта Пылаева. Раздается очередной приказ. Заградить оборону 615-го стрелкового полка. Рвутся мины и снаряды вокруг саперов. Ползут они по грязи на передовую позицию. Волокут за собой ящики. В них артснаряды и противотанковые мины. Страшно всем. Ничего, братцы. Родина – это мать. Любовь делом докажем. Закалимся, как уральская сталь. Подбадривает подчиненных отец-командир. Теперь справимся, говорят в ответ бойцы. Уже 10 раз проползли саперы от окопов к позиции и обратно. 50. А теперь уже сколько? Не считают. 1400 мин и артснарядов установили. 3,5 километра заградительного проволочного забора натянули. Не пройти теперь врагу на этом рубеже. Прошло время. Враг атакует позиции стрелковой дивизии. Отделению старшего сержанта Пылаева выдвинуть группу заграждения к позициям 465-го саперного полка. Группа саперов внимательно следит за горизонтом. Замечены автоматчики противника, идут в сторону лощины. Выдвигаемся навстречу. Лощина превращена саперами в минное поле. Встретил роту фашистов автоматный огонь. Враги пошли в атаку. Взрыв мины. Еще один. Развернулись фашисты обратно. Отражен прорыв. Отделению сержанта Пылаева очистить от мин шоссейную дорогу. Стреляют по дороге фашисты. Ползут саперы. Тонкими щупами пронизывают землю. Снимают мины. 5 часов ползут. 10. Вот уже сутки прошли. Без отдыха выполняют свою работу. 500 мин обезвредил сапер Пылаев. Холодной осенью 1943 года совершил свой главный подвиг тагильский герой. Враг отступал. Наши войска подходили к городу Киеву. Нужно срочно переправиться через реку Дон. Задача саперов – устроить переправу. «Что будем делать, товарищ командир?» – спрашивают подчиненные сержанта Пылаева. «Лодки и понтоны запаздывают в дороге. Ждать некогда». Оглядывается командир. «Нет на берегу леса. Не из чего вязать плоты. Есть рыбацкие лодки. Сожгли фашисты. Поищем». С трудом отыскали саперы 4 дырявые лодки. Как смогли, залатали тряпьем дыры. «Сарай и забор нашли, товарищ сержант. Почти целые», — докладывают. Разобрали находку. Хватило бревен на плот для артиллерии. Пустили доски на 2 парома. Скрепили ими лодки попарно. Предстоит самое сложное – плыть на другой берег под прицельным огнем фашистов. Ночь, волны, ледяная вода. Ничто не остановило наших солдат. Артиллеристы с орудиями форсируют Днепр на слаженном плоту. Сержант Пылаев и его саперы перевозят на паромах пехоту. Ловко работают они веслами. 2 батальона солдат перебралось на другой берег на 2 небольших плотах. Посчитайте сами, сколько раз за ночь пришлось саперам пересечь реку. Немало еще боевых дорог прошагал Константин Пылаев. Осенью 44-го в боях у польского города Санок получил он тяжелое ранение. Отправили его в госпиталь, а потом домой трудиться на станции «Смычка». «Папа!» – встретила отца с восторгом маленькая Эмма. «Звезды блестят у него на груди. Одна красная». Это орден Красной Звезды. Другая – золотая. Это звезда Героя Советского Союза. Это все на сегодня. До встречи!

сад чащесяко множеству многих щедрот твоих, равночисленные обо песка песни, аще приносим ти, царю святый, ничтоже совершай.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание. И иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. И Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Куда восходят колена, колена Господни по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Псалом 122. Песнь восхождения. К тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашею, прошли бы над душою нашею воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы — окрест Иерусалима, а Господь — окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля. Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью неся снопы свои.
1: Псалтирь звучащая.

из длительно существующих гнойно-воспалительных очагов в окружающих мягких тканях, что нередко бывает при стоматологических проблемах. Фактор риска – дефицит иммунитета, сахарный диабет, онкологические заболевания, прием препаратов, подавляющих иммунитет, травмы. Основные меры профилактики – это, соответственно, своевременное лечение любых очагов хронической инфекции в организме, например, кариеса, гайморита, тщательная антисептическая обработка травм, соблюдение стерильности при проведении оперативных вмешательств, контроль уровня сахара у людей с сахарным диабетом, избегать ситуаций, которые могут привести к переохлаждению, серьезным травмам, то есть соблюдение правил техники безопасности, регулярный медицинский осмотр после переломов, после операции на костях, после суставных протезирований, то есть очень важное наблюдение. Общие меры – это укрепление иммунной системы, рациональное питание, физическая активность, достаточный сон, отказ от курения, алкоголя. Ну и, безусловно, это диспансерный осмотр, особенно для людей, страдающих хроническими заболеваниями. В первую очередь, сахарным диабетом и ряда других заболеваний, которые приводят к снижению иммунитета. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в предыдущей передаче у нас был достаточно объемный вопрос от нашей радиослушателей. Что такое сердечная недостаточность, что такое дыхательная недостаточность, что такое почечная недостаточность. Мы очень кратко на него ответили. Думаю, очень важно разобрать этот вопрос в сегодняшней передаче, возможно, в последующих. Сердечная недостаточность – это состояние, при котором сердце не способно эффективно перекачивать кровь, что приводит к нарушению кровообращения, кислородному голоданию органов и тканей. Это не самостоятельное заболевание, а следствие других болезней сердца и сосудов, например, ишемической болезни сердца, повышенного давления, пороков сердца, поражения мышцы сердечной. Меры профилактики сердечной недостаточности для того, чтобы ее не было, это, безусловно, самое главное – эффективное лечение заболевания сердечного, если оно есть, и недопущение сердечного заболевания, в том числе и через изменение образа жизни. Поэтому коррекция образа жизни очень важна. Важно скорректировать питание, увеличить физическую активность, для того, чтобы нормальная масса тела была, потому что избыточная масса тела – один из главных факторов болезни сердца. Контроль факторов риска, так называемых. Следить за нормальным давлением, следить за уровнем сахара, следить за уровнем холестерина, за уровнем мочевой кислоты. Отказаться от вредных привычек, в том числе от пассивного курения, регулярное медицинское обследование. Ну и еще раз повторюсь, самое главное – недопущение прогрессирования сердечных заболеваний, потому что сердечная недостаточность является их осложнением. Образ жизни при сердечной недостаточности начинается с обсуждения режима физической активности с врачом. Если сердечная недостаточность тяжелая, то врач говорит о необходимости полупостельного или постельного режима. В случаях средней или легкой формы допустимы умеренные нагрузки по согласованию с врачом, которые не нарушают самочувствие. Скандинавская ходьба, легкая лечебная гимнастика, занятия на велотренажере, физическая активность крайне важна, так как тренировка мышц, мускулатуры, она серьезным образом позитивно, положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Есть особенности в питании. Диета должна быть сбалансированной, с достаточным количеством витаминов, минералов, легко усваиваемой. Рекомендуется серьезное ограничение соли в зависимости от стадии сердечной недостаточности. Если стадия тяжелая, врач рекомендует и ограничение жидкости. Это очень важно. Контроль веса. И самое главное, если есть сердечная недостаточность, регулярный прием лекарств. Необходимо строго следовать назначениям врача, не пропускать прием.

0: препаратов, не изменять дозировку самостоятельно. Важно спать не менее 8 часов и следить за эмоциональным состоянием. Негативные эмоции увеличивают частоту сердечных сокращений, повышение артериального давления, поэтому психологическое здоровье, безусловно, является важной составной частью. Дыхательная недостаточность – это состояние, при котором дыхательная система не обеспечивает ткани организма кислородом, а также не способна своевременно удалять углекислый газ. В результате концентрация в крови кислорода снижается, а концентрация углекислого газа повышается. Любое заболевание легких может привести к дыхательной недостаточности. Но самая частая причина дыхательной недостаточности – это хроническая обструктивная болезнь легких. Заболевание, которое развивается преимущественно у курильщиков. В меньшей степени у людей, имеющих профессиональные вредности. И это важно учитывать. Хотя любое заболевание, хроническое заболевание легких, может привести к дыхательной недостаточности. Образ жизни при дыхательной недостаточности может включать оптимальную, нормальную массу тела. Дело в том, что избыточная масса тела, она снижает возможность экскурсии грудной клетки, возможность работы нормального дыхания. А когда оптимальная, нормальная масса тела, то это приводит к снижению нагрузки на дыхательный аппарат. Следующий важный параметр – это физическая активность. Физическая активность тренирует не только мышцы рук, мышцы ног, она тренирует и дыхательную систему. Умеренные нагрузки – это и дыхательная гимнастика. Следующий важный параметр при дыхательной недостаточности – это обязательная вакцинация против респираторных инфекций. Сезонная вакцинация от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции – все это крайне важные параметры, которые позволяют резко снизить прогрессирование болезни, приводящей к дыхательной недостаточности. Безусловно, важно помнить и о предотвращении переохлаждения, предотвращении длительного воздействия вредных факторов, например, контакта с токсичными веществами на работе, соблюдении техники безопасности при работе с потенциально опасными веществами, регулярную влажную уборку жилища для снижения количества аллергенов, раздражителей. Ну и самое главное – это эффективное лечение заболевания, которое приводит к дыхательной недостаточности. Отказ от вредных привычек и строгое соблюдение и постоянное применение лекарственных средств, которые лечат основное заболевание. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз напомнить вам о разумном пребывании на солнце, соблюдении водного режима, мерах профилактики от укуса клеща. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее мира прелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм капище идолов зла. И палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага, смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты на века.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припады моляти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 15. Исповедайтеся Господи века благ, яко век милость Его, кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его, блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы нашего Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающие им, не един от них избысть, и веровавша слависе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, а Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в хориве, и поклонишеся истуканному, и изменишь славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море чернем, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, встал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся в Эльфигору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиве, и приста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века». И прогневаше Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша язык, и ежерече Господь им, и смесишеся во языцах, и навыкоше делом их,
1: и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих». И разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наш, и соберины от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милости Го. Далеко ты избавление Его.

Царь мой, мав кано попование моего, на идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до идумеи, не ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби, и сует на спасение человеческое, о Боже, сотворим силу, и той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо еже любите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая за благая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, нигда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоменется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за неже не помяну сотворите милость, и погна человека нище и убого, и умеренно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приедет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и облечется в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза, в нюже облачиться, и яко пояс им же выно опоясуется, сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголющих лукавое на душу мою, и ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть маз, и сердце мое смятейся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъяхся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елее ради, и аз бых поношение им, видишь мя пахи ваши главами своими, помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил ей сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стыдом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его». Яко представь десною убогого, еже спасти от гонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Господи Иисусе Христе, Ты еси помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне и не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есть, не остави меня последовать и воле плоти моей я, не презри меня, Господи, яко немощен есть, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребить ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

Что ты ищешь, простая душа, и к чему в этой жизни стремишься? На пути поспешай, не спеша, и с неверных дорог обратишься. Бурю чувств и смущений познав, и вкусив искушений отраву, ты к Христу.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто